Энна у нас не для горьких слез, от разочарования. Вот слезы радости от каких-то счастливых новостей, ваших успехов или, может быть, побед близких. А еще, возможно, вы так сильно рассмеетесь, что будет смех до слез. И только так. И сегодня, и завтра, и дальше по жизни, день за днем. Так что улыбаемся и не грустим, даже если прямо сейчас песня будет немножко у нас грустная. Пусть все будет хорошо. Этого желает вам группа «Гости из будущего» и я, Илья Крылов, на русском.

вот как здесь не вспомнить внезапные и такие настойчивые звонки бывших? Как раз вот в это время обычно это происходит в 3:20 по Москве. И чего им, собственно говоря, не спится, а? Да еще и разговорчики эти после глотка хмельные, не всегда слова понимаешь, смысл, иногда просто идет какой-то поток сознания, и слушаешь это все, слушаешь, соглашаешься со всем, да-да-да, лишь бы побыстрее выслушать и спать, дальше лечь, как будто ничего и не было. Наверняка что-то подобное хотя бы раз было у каждого из вас в жизни. Так, ладно, поехали дальше. Слушать на русском Дениса Клявера. Две команды, мужскую и женскую, серебро и корни. И «Елка с нами» призывает нас быть проще.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: 4:02 в Москве. Вы слушаете субботнее русское радио и правильно делаете. Мы помогаем создавать настроение в вашем доме, расслабляем вас, веселим вас и вселяем уверенность, что вы большие молодцы, а это так и есть. У вас во всех делах все непременно получится и невозможное станет возможно. Это не только я так считаю. Дима Билан вот со мной тоже в этом вопросе вполне себе солидарен. Скоро его послушаем. Ну а пока милая девочка Марфа и ее не менее милый волшебный белый кролик. У кого есть морковка из вас, можете подойти к радиоприемникам смелее. Покормите белого кролика.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на

0: Артура Пирожкова под названием «Самый красивый». Голосуйте за нее прямо сейчас в хит-параде «Золотой граммофон». Сейчас у артиста в граммофоне все очень красиво, да. Плюс 3 строчки неделя к неделе. И вот уже Артур Пирожков на 15-м месте «Золотого граммофона». Давайте еще наведем красоты, поможем исполнителю добраться до вершины нашего прекрасного хит-парада. Заходите на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса. Удачи!
1: На русском радио Илья Крылов.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

Кто-то для кого-то «Ты моя вселенная необыкновенная» или «Сказка моей жизни», а вот и еще вершина признания в любви вам от певицы Жасмин. «Ты мой рай». По-моему, лучше и не придумать, и не сказать. Но не всегда так. И изгнание из этого рая случается, и сами уходим мы. Мосты сжигаем, а потом локти кусаем и думаем, как нам тяжело без половинки. Как говорится, однажды ты уже не сможешь без меня. Ну а дальше продолжит слава на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Где?
1: Здесь, на русском, свое теплое музыкальное мгновение нам подарила только что елка. Так приятно было открывать глаза под эту песню, да? Верно же? Потихоньку просыпаться, так знаете, лениво подтягиваться. А куда спешить? Куда? Никуда торопиться сегодня не нужно. Отдыхай себе, лежа на кроватке, слушай русское радио и мечтай о хорошем. И все будет хорошо. Ну, а для особо ранних пташек, кто уже давным-давно на ногах, может, на рыбалке вы или за рулем едете за город сейчас. Вот, включу кое-что пободрее, можете и потанцевать, ну и подвигаюсь, взбодрюсь вместе с вами я, Илья Крылов. Всем привет и зажигаем, ребята!

Отпускаем сомнения, летим навстречу приключениям этой субботы, а они обязательно будут, да. Ну, какие выходные без этого? Мне кажется, если без адреналина, о чем потом коллегам будете вы все рассказывать в понедельник, захлебываясь вот в этих воспоминаниях, где и что с вами приключилось. Так что вперед под хиты Филатова и Караса, Юлии Савичевой, Звонкова. Ну и какие выходные без блестящих у нас? Пусть эти дни будут самыми блестящими, особенно когда поют блестящие на русском.

0: чтобы ближе был циклон и громче бил дождь по крыше. Пожалуйста, можно нам солнце на все эти дни организовать? Заказываем двойную порцию и без сдачи. Заберите на чай. Надеюсь, так и будет в ваших городах вещание майского русского. В Москве уже 5 часов 38 минут. Доброе утро. Вместе с вами не сплю я, Илья Крылов. Спасибо, что вы рядом.
1: Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: С годами фото в паспорте все лучше и лучше. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио» Иваново зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: Луи о уважении и приветствии через рукопожатие, но не все люди идут на такие тесные телесные контакты. Оно и понятно. Береженого Бог бережет, да и меньше чего-то или кого-то касаемся, здоровее будем. Вы же помните, вот по историческим меркам это же вот совсем недавно было. Маски, перчатки, разметка на полу 1,5 метра, литры санитайзера, и до сих пор где-то это еще можно встретить. Так что всем здоровья, берегите себя, окружающих, и слушайте Русское радио.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям. Ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
12: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
5: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
4: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
6: 1 плюс 6, 8?
4: Ой.
5: Нормально.
4: У меня плохо с нумерологией.
5: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
6: Ой, Морозов, я такое не забуду.
5: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Голосовать за песни любимых артистов русского радио никогда не поздно, особенно когда звезды на высоте золотого граммофона. Им сложнее всего, потому что там надо удержаться и как можно дольше в хит-параде продержаться. Во-первых, давайте поздравим Мари Краймбрери с тем, что она теперь на первом месте золотого граммофона. Мари, молодец. С песней, которую только что мы послушали с вами, называется она, напомню, «Давай не ждать». Ну и не ждите дальше за певицу голосуйте. Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и активно поддерживайте.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Если хочется зевать, утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Извините, мне пора. Просто дома никого нет, а мне не хочется пропустить это удивительное время. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

Рядом с вами я, Крылов Илья. Здравствуйте, с кем не виделись. Надеюсь, не чужой. Ну, конечно, прям не милый, дорогой. Но какое-то место мы, ведущие русского радио, все-таки в вашей жизни занимаем. Хочется верить в это.

И мы попутчики, с кем-то отдыхаем, с кем-то работаем. Если на работе вы сейчас, у вас на выходные выпала смена трудовая. Самое главное, друзья, чтобы дело сегодня горело, все было хорошо. И вы с улыбкой встречали этот новый субботний день под песню «Гори» вместе с Машей Вебер.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%. Ветер южный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до 22 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле раскрыли повестку предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Российский президент обсудит с председателем КНР Си Цзиньпинем вопросы двусторонних отношений, в том числе образование, высокие технологии и гуманитарные темы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дату визита он не назвал. Ранее китайские газеты писали, что Путин планирует посетить КНР 20 мая. Накануне завершился визит в Китайскую Народную Республику американского президента Дональда Трампа. К другим новостям. Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться на территории России. Новый пакет предложений рассмотрят в ближайшие недели, сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что Минпромторг не устроил перечень стратегически значимых лекарственных средств, принятый в апреле. В ведомстве заявили о необходимости внести в правительственный список еще 170 медикаментов, то есть увеличить их количество почти в два раза. И в продолжение медицинской темы. Отключение мобильного интернета помешали работе каждого второго врача. Это показал опрос с участием 1500 специалистов, пишет издание «Медицинский вестник». Каждый третий сообщил, что из-за отсутствия связи не удалось передать данные пациента в единую информсистему. 35% больных не смогли записаться на прием, а во врачебном кабинете не могли показать результаты анализов и обследований, пройденных в других клиниках, если заранее не скачали их на телефон. Последнее. Самой распространенной причиной ссор в совместных поездках оказались траты на развлечения. Это показал опрос с участием 1000 человек. Из-за разногласий в расходах во время путешествий спорили 40% респондентов. Большинство жителей страны обсуждают бюджет поездки до ее начала. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: 7:06 в Москве. Доброе утро. Суббота, к нам пришла. Прекрасный выходной день. Пусть он будет солнечным, теплым и богатым на праздники. Ну а что конкретно мы с вами можем отметить сегодня, 16 мая? Давайте посмотрим. Календарик полистаем. Так, отмечаем сегодня мы Международный день света. И как самые яркие лампочки в выходной светимся от счастья. А еще сегодня день скандинавской ходьбы. Да, той самой, когда с палками мы ходим. У кого-то прям специальные палки для этого есть. Да, мне кажется, и лыжные вполне себе подойдут. Главное, долго на диване нам в выходные не залеживаться. Всем я желаю двигательной активности. Встали и пошли гулять по городу или в лес. Все на свежий воздух.

Можно до бесконечности верить в чудо, сидеть и ничего не делать, не предпринимать для этого никаких, даже маломальских усилий, вот просто замереть в позе легендарного ждуна. Но, мне кажется, толку мало будет от этого. Чтобы чудо как можно быстрее в жизни произошло, у нас нужно и головкой подумать, и ручками пошевелить, и ножками потопать. И вот тогда, возможно, все случится. Ну, а дальше на русском из музыкальных чудес будут песни в исполнении Дмитрия Колдуна, Инью и Аси в дуэте. Ну, а прямо сейчас поет Согдиана на субботнем русском.

Да, за окном студии Русского радио в Москве прямо сейчас такое яркое солнце светит, небо чистое-чистое, не облачко, плюс 17 градусов температура воздуха, и вы знаете, это только начало майского сюрприза, да, синоптики говорят, что скоро, буквально уже на днях, воздух в столице прогреется до 29 и 30 градусов, а это что значит? Шорты и майки в мае, солнцезащитные очки и кепи, чтобы голова не обгорело и без удара по ней солнце, но вообще, я так понимаю, мы скоро позагораем и, может быть, даже искупаемся. Класс!

0: тебе.
1: А так всегда и бывает. То, до чего не смогли дотянуться родители, они мечтают, чтобы это обязательно оказалось в руках их детей. А как известно, все лучшее детям. Ну и спасибо родителям, которые верят в своих детей, помогают им, поддерживают всячески. Это на самом деле очень важно и нужно. Ну а дальше поддержку вам окажут ведущие утреннего шоу по выходным в «Крутую по-русски». С 9 до 11 по Москве они будут зажигать в эфире. Ну а следующий час хорошей музыки нон-стоп на русском. Слушайте и просыпайтесь. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
2: Новая песня на русском.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%. Ветер южный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до 22 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Еще больше молодых семей в Ивановской области смогут получить компенсацию за аренду жилья. Теперь эта мера поддержки распространяется на молодые пары с маленькими детьми, даже если у них в собственности есть доля в жилом помещении в том городе, где они снимают жилье. Ранее это было запрещено. На неделе стартовал прием заявлений на предоставление компенсации по новым правилам. Обратиться за ней можно через портал госуслуг, либо лично в соцзащиту по месту жительства или МФЦ. С начала года в Ивановской области зарегистрировали чуть более 1000 киберпреступлений. В первом квартале прошлого года их было на четверть больше, сообщает прокуратура. Жители региона отдали дистанционным мошенникам 185 миллионов. За аналогичный период 2025-го эта сумма составила 150 миллионов, а всего в прошлом году жители региона выманили 756 миллионов. Зачастую аферисты применяли психологические приемы и манипуляции для получения конфиденциальной информации. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели. Возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города. Построили участок сетей в Кинешме и главную канализационно-насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистраль коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на русском. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
2: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Мой муж уникальный человек. Все мои платья для него одинаковые, а все отвертки разные. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%. Ветер южный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до 22 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
4: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901 500.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат в традиционном отчете по инфляции сообщил, какие продукты за неделю подорожали, а какие подешевели. Существенно снизились цены на огурцы и помидоры, также подешевели бананы, картофель, яблоки, куриные яйца, сливочное масло и сосиски. Подорожали капуста, свекла, морковь, лук, сахар, вермишель, гречка и хлеб. Цены на бензин и дизельное топливо почти не изменились. Министерство просвещения усилит контроль за проведением школьных олимпиад. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, будет тщательно отслеживаться академическая честность, как при едином госэкзамене, с печатью заданий и сканированием работ непосредственно в аудиториях, где участники выполняют олимпиадные задания. Всероссийская олимпиада школьников завершилась в мае. Победителей олимпиад зачисляют в вузы без ЕГЭ. В МВД объяснили, зачем менять буквы и цифры на автомобильном госномере при его утрате. Он может быть использован в противоправных целях, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что потерянные знаки тут же вносятся в число разыскиваемых. С сентября прошлого года пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобиле повысилась с 2 до 3 тысяч рублей. Далее об очередном исследовании на тему «Кофе вредно или полезно?». Датские медики утверждают, что употребление этого напитка предотвращает слишком резкие мышечные сокращения и делает движения точными и контролируемыми. Особенно полезно пить кофе тем, кто ежедневно работает за рулем, клавиатурой или со спортивными снарядами. По данным специалистов, кофеин заметно улучшает способность выполнять тонкую работу плавно и без ошибок. Курс юаня на выходные 10.73, доллар 73.13, евро 85.18. На этом пока все новости. Прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую». По-русски.
2: Ух, сегодня во Всемирный день мигрирующих рыб. Вместе с вами целых два веселых карася. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Икру не обещаем, а вот веселых шуток и любимых песен будет целое море. Это «Вкрутую по-русски». Ну, доброе!
3: Я вынырнул. Не, метать, это что? Мы же договорились, что метать икру будет...
2: не надо.
3: Метать икру будет Лена Журавлева.
2: Она у нас форель.
3: Это у нее в рубрике «Лена жарит», это как раз на нее возложена эта функция. Ты забыл? Ты забыл, Миша, опять все?
2: Как это забыл?
3: Я тебе напомню. Еленка сюда напомнит, сама придет, будет метать, будем смотреть на нее. А слушатель русского радио будет слушать.
2: Мы ради этого ее и пригласим, чтобы посмотреть на это все.
3: Параллельно с этим мы будем играть. Игра накрутили по полной. У нас будет в этом часе. Это как бы кульминация нашего часа.
2: Это база.
3: Естественно, да. Скотобаза. Это просто база, да.
2: Не
3: надо шутить, Андрюша. Значит, у нас будут песни, мы с удовольствием их будем слушать. В общем, все по плану. Класс.
2: Я совсем скоро расскажу, между прочим, куда едут наши соотечественники, чтобы восстановить силы и энергию.
3: Куда же?
2: Ну, расскажу. Расскажу. Но, в принципе, нам...
3: Интриган, а?
2: Ну, но, в принципе, далеко не надо ехать, потому что прямо сейчас будет наша фирменная зарядочка. Вообще, как заставить меня заниматься спортом, расскажет песня Артика и Асти «Под гипнозом».

0: по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами крутые новости. Выгоревшие россияне массово едут восстанавливаться в школы кунг-фу, Андрей.
2: Чтобы их там выстегнули прям вот... Уже окончать.
1: И выбили.
2: Дурь эту.
1: Да, вот эту вот.
2: Дурь эту выбили из них.
1: Московскую, я бы сказал.
2: Да, здесь написано «россияне».
1: Да, но новость скорее такая из центральной России, да, все-таки?
2: Да.
1: Видимо, написано в новости, обычные отпуска наскучили, и захотелось что-то подинамичнее.
2: Интересно. Слушай. Интересно, во-первых, мне нравится, что вот эта новость
1: формулируется. Формулировка сама, да?
2: Видимо. То есть человек знает точно, когда он что-то писал. Пушкин писал. Слушай,
1: вот эти креветки королевские невозможно уже.
2: Ну,
1: хочется,
2: да,
1: что-то подинамичнее. Тысячи зумеров и миллениалов едут в монастырь Шаолинь.
2: Тысячи, дорогие друзья.
1: Тысячи, не сотни, тысячи. Чтобы им буквально отбили скуку палками.
2: То есть вот оно, непоротое поколение, да? Родители не пороли.
1: Не били, не битые.
2: Да, не поротое именно. То есть, ну, в смысле, не пороли, мы их ремнем поколение.
1: А тебя пороли?
2: Конечно, конечно. Да. Если бы меня родители не пороли, я бы сейчас был в этом...
1: Ты бы в Шаолине был.
2: В Шаолине бы сейчас сидел, понимаешь?
1: А тут сидишь тут.
2: И причем не выгоревший, заметь.
1: Да.
2: Потому что меня как в детстве хорошо пороли, что я до сих пор не выгораю. И ты тоже, видимо, тоже тебя хорошо прикладывались, да?
1: По мне видно, потому что я вообще стоя веду эфир.
2: Вот именно.
1: Глупый вопрос. Пороли?
2: С тех пор стоя ведешь эфир.
1: Конечно.
2: До сих пор тебя периодически прикладывают.
1: Ну, если честно, да. Есть за что. Внимание, это тренд уже. Тренд очень быстро распространился и стал хитом сезона.
2: Как в чем... песни Артик и Асти. Да, практически.
1: Ну,
2: и Мари Краймбрис.
1: Ну, чуть-чуть не дотягивает.
2: И Мари Краймбрис.
1: Все-таки не дотягивает. Внимание, что это вообще такое? Подъем в 5 утра, 6 часов тренировок, минимум еды и 0 соцсетей. Написано, звучит как пытка, но именно это перезапускает голову. А мне кажется, вот подъем в 5 утра, 6 часов тренировок.
2: Это крестьянская деревня какая-то.
1: Это обычная деревня вообще. Мой дед, он владел палкой не хуже монаха шаолинского.
2: И как голову перезапускало, да? Как поле потом вспахано было.
1: Как оглоуша, так вообще мало не покажется.
2: Да.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238-38. 8 800 238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
8: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
7: И можно заехать сразу?
8: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
6: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
9: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Ну что ж, это...
3: Это вы вообще точно инженер?
2: Шикарно. Он бывший диджей, мне кажется.
3: Да. Вы нам что-то не договорились.
4: Я постоянно на работе слушаю русское радио с утра до вечера, и вечером, и утром на работу еду постоянно с вами.
2: Ну, ты ж какой красавчик, а?
0: Спасибо. 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Да будет так. Давайте поздравлять сегодня всех Всемирным днем скрипки.
2: Ничего себе!
1: Я, кстати, знаешь, я сейчас вот только вспомнил, мы поздравляем с днем скрипки. Я как-то на днях полол траву возле своего дома и слышу, как у соседей
2: скрипачи.
1: Мальчик.
2: Занимается?
1: Ну, где-то, наверное, вот это, да? минуточку поиграл человек. Угу. И, наверное, хватит.
2: И дальше такой звук был.
1: Но отец у него вышел после этого на веранду постоять чуть-чуть, отдохнуть.
2: Я просто это невозможно.
1: Я вспоминаю себя, как я учился в музыкальной школе. Угу. Тоже,
2: но,
1: знаешь,
2: не на скрипке, надеюсь.
1: На гитаре. Классическая гитара была, причем.
2: Слушай,
1: каждый раз, знаешь, как только проходит какое-то время, сынок, садись, давай, показывай, чему ты там научился. И я там тинь-тинь, знаешь, вот этот тинь-тинь, то есть дергаю какие-то струны.
2: Причем
1: какие-то.
2: Ты на какой-то калмыцким инструментом, да, занимался?
1: Ну, там... Я же
2: на гитару не хватило.
1: Я недалеко рос оттуда, от Калмыкии, поэтому, в принципе, да.
2: Струна была одна.
1: Астраханская область граничит с Калмыкией и с Казахстаном. Я тебе так даже скажу. Вот. Но, тем не менее, все равно, вот, понимаешь,
2: ты освоил, да?
1: 5 лет.
2: На одной струне.
1: Мне хотелось, понимаешь, вот такой вот играть. А я сидел, дергал вот эти струны.
2: А ты вот это...
1: Да, это вот это вот, какие-то народные какие-то песни там или еще что-то. И мне говорили, понимаешь, это важно. Это даже лучше классическая гитара.
2: Это твоя культура.
1: Чем какая-то другая. Чем какое-то другое направление, потому что пальцы разминаются. И я сейчас понимаю, что действительно неплохо. У меня как тогда пальцы растянули, понимаешь?
2: Слушай, я обратил внимание, пальчаки у тебя просто...
1: Пальцы как тогда растянули, там же классическая гитара, там пальцы растянули по всему грифу. И это все очень быстро нужно уметь играть. Как мне тогда пальцы растянули, до сих пор полезно, понимаешь? Там эти пальцы можно и в массаже, знаешь, вот так вот раз, пальцы растягивать, только так. Или, например, эти... Вот я полол траву, да, потом землю...
2: Сорняки, да?
1: Землю рыхлить этими пальцами. Раз, чтобы помидорки туда посадить. Тоже
2: или
1: очень
2: для
1: удобно.
2: Рассады ямочки.
1: А это я как раз на фортепиано еще ходил.
2: Год.
1: И вот здесь, да, рассада теперь. Насажать вот эти пальцы.
2: Слушай, как это все пригождается,
1: да? Но мне хотелось бы, понимаешь, вот...
2: Другого!
1: Мне хотелось бы, чтобы это приобрело какое-то... Ну, в дело пошло. И вот как-то давно вот я стал мечтать научиться играть в стиле фингерстайл.
2: На гитаре, да? Это как когда совмещается, да, еще и удары.
1: Да, и я понимаю, что у меня пальцы-то размяты, то есть может легко очень
2: пальцы
1: бегать.
2: Пальцы уже огромные, растянутые.
1: И они могут бегать по грифу так, как нужно.
2: Они просто не умещаются на гитаре теперь,
1: да,
2: к сожалению.
1: Но, понимаешь...
2: На виолончели, фингер-виолончель.
1: Это все равно надо учиться, понимаешь?
2: Фингер-контрабас все равно лучше подойдет.
1: Миш, все равно это надо осваивать.
2: Согласен.
1: Поэтому фингерстайл я так и не освоил. Но хочется освоить.
2: Я тоже учился играть на гитаре и в музыкальной школе, и в музыкальном училище. Единственное, вот навык, который я бы хотел освоить, это бесшумное открывание чипсов. Потому что, когда рядом голодные студенты, сам понимаешь, да, вот это начинается и все. Пожрем. Вот эта фраза.
1: Но все. Так и не освоил.
2: Но, к сожалению, это
1: так,
2: невозможно.
1: Так и ходишь голодный.
2: Это невозможно.
1: Чему вы так и не научились?
2: Эх, твоим бы пальцем мои бы чипсы.
1: Давай соединим. Неси чипсы, мои пальцы к твоим услугам, Миша.
2: Сейчас прям, ага.
1: Сейчас давай. Чему вы так... Сейчас мы проявим тему и принесешь.
2: Ладно.
1: Чему вы так и не научились, хотя очень, ну очень бы хотели.
2: Да.
1: Про фингерстайл мы уже рассказали.
2: Про чипсы тоже.
1: Все, следующая тема пишите, какие-то истории. Пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темы дня, а также в наши, не боюсь слова, мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Крутую на русском радио. На этой неделе номер 3.

0: крутую.
1: Это же про нашу игру накрутили по полной, поет Дима Билан.
2: Так не бывает.
1: Мы придумали сами. Три факта, да, получается?
2: Ну и мы...
1: Нет, мы два придумали, а один правда, правдивый.
2: Да, и крутую авторамку дарим с логотипом Русского радио тому, кто выиграет.
1: Это
2: и...
1: мы не придумали, это
2: и...
1: правда.
2: И ощущение, как будто такое не бывает, такое невозможно. Но возможно, звоните, уже пора. 8495-795-105,7. Через песню с вами сыграем и покажем, что так бывает.
1: Да, ну а пока потанцуем.

0: полной. Ой. Давайте разбираться.
1: Виноватых искать потом будем.
2: Нет,
1: по итогам игры.
2: Нет, тут понятно, кто виноват.
1: В чем, Миша?
2: Вот в чем непонятно, а кто понятно?
1: Вот, как, вот если вдруг Алексей проиграет, вот тогда, Миш, мы будем и выяснять.
2: Нет, кто... я хотел сказать, в нашем классном настроении виноват Алексей из Новосибирска.
1: Ну,
2: я опять не понял ничего.
1: Вот, Андрей. Алексей, доброе утро или добрый день уже, это же Новосибирск.
2: Или добрый вечер.
3: Добрый день.
1: Алексей, для вас приготовлено три факта. Ну, давайте так, на одной чаше весов у нас крутая авторамка с логотипом Русского радио.
2: На другой есть... ваша судьба.
1: А посередине три факта. Три факта, один из них правда. Если отгадаете, где правда, авторамку мы вам дарим. Ну и чаша весов такая бум, и падает после этого.
2: Ну, Алексей, перед этим ответьте на главный вопрос. Какое ваше любимое утреннее шоу?
3: Русское радио вообще полностью.
1: Ну нормально.
3: Я вас всех люблю, обожаю.
1: Ну нормально. Вот только знаете, когда вы будете отвечать на наши вопросы, поточнее надо.
2: Все-таки надо поточнее.
1: Не так, что один из трех фактов
2: где-то между первым и вторым.
1: Нет, где-то из этих трех фактов правда есть.
2: Вот так не надо отвечать.
1: Так, Алексей, готовы?
3: Да.
1: Поехали.
2: Так, сейчас запускаем нашего тигра.
1: Тигр нас сейчас зайдет. У него в зубах, как всегда,
2: вопросы.
1: Давай,
2: попробуем,
1: Миш,
2: его поймать. Запускаем. Да. Оп! Да что ты будешь делать?
1: Да он сам. Улетели.
2: Подожди.
1: Улетели. И тигр убежал. Все нормально. На тебе.
2: На. Взял.
1: Молодец.
2: Итак, сегодня Всемирный день скрипки. И факты у нас будут, естественно, про музыкальные инструменты. Факт номер один. Самый дорогой музыкальный инструмент, проданный на аукционе, это рояль Моцарта. Факт номер два. Смычки для скрипок до сих пор часто делают с настоящим конским волосом. Как тебе пауза? Нормально?
1: Я
2: была?
1: Уже думаю, я же не знаю, что там после конского будет. Напугался.
2: Достаточно драматическая пауза была. Хорошо. Факт номер три. Самый древний музыкальный инструмент в мире – это барабан из кожи мамонта.
1: Я думал опять...
2: Конского.
1: С кожи коня.
2: Алексей. Ну что, порадуйте нас. Ну порадуйте нас правильным ответом. Пожалуйста. Ну я очень прошу. Ну, я умоляю
3: так,
2: вас.
3: Так, ну здесь... я больше склоняюсь ко второму факту.
1: Смычки для скрипок до сих пор часто делают с настоящим конским. И здесь пауза.
2: Пауза?
1: Волосом. Вот так это было, да?
2: Да, именно вот так. Останавливаемся на этом, да, Алексей?
3: Ну да.
1: Ну а что мы сидим-то, Миша?
2: А что, ждем кого ждем-то?
1: Да!
2: Ну да, это правильно.
1: В классических смычках действительно используют волосы из конского на хвоста. Сейчас бывают и синтетические варианты, но конский волос – это все еще традиционный материал.
2: И даже наша авторамка сделана из...
1: конского волоса. Шутка. Крутую авторамку с логотипом Русского радио мы отправляем в Новосибирск. Алексей будет кататься вместе с этой авторамкой и всем будет рассказывать, как так получилось, где вы ее взяли, а вот так вот выиграли.
2: Причем Алексей с этой авторамкой вместо хобби-хорсинга, знаешь, будет на ней прям скакать.
1: А вот и прошу не выражаться в присутствии, нас слушают дети и дамы.
2: Извиняюсь.
1: И бабушки.
2: Алексей, поздравляем, извиняюсь.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Чему вы так и не научились, хотя очень бы хотели. Ну, естественно, первым делом, сообщение. Автошкола. Да. Ездить так и не научилась. Площадка у меня нормально, в город выезжаю, все забываю. Так сильно переживаю, что забываю даже где лево, где право. Хотя знаю, начинаю сильно бояться, особенно на поворотах, мне кажется, что я сейчас врежусь, начинаю теряться. Но вот такая вот история.
2: У меня очень похожая история, когда мне, знаешь, вот объясняют местность, я, в принципе, ну, запоминаю. Когда в светлое время суток, ну, вот, допустим.
1: Дерево,
2: да.
1: Лавочка, да, вот, дорога, вот это,
2: дом,
1: магазин.
2: Аптека, я все вижу, да.
1: Аптека, улица, фонарь.
2: Да.
1: Видишь,
2: а
1: хорошо.
2: Да. А потом, когда вечером уже фонарь, улица, аптека, в другом порядке, все, я уже, для меня это как новая локация.
1: Ну, во-первых, да, то есть ты идешь по одному, по одному маршруту, ты видишь аптека, улица, фонарь, ты запомнил.
2: Потом днем.
1: Ты разворачиваешься.
2: Да, там уже
1: в другом
2: фонарь,
1: порядке,
2: улица, аптека.
1: Уже все, уже
2: да,
1: потерялся.
2: Причем вечер.
1: Да,
2: то
1: потом
2: есть
1: ты
2: другая
1: вечер,
2: картина
1: вечером
2: вообще.
1: Уже сложнее.
2: И как только я более-менее определился, когда вот картинка и днем, и вечером,
1: выучил
2: все
1: на маршрут,
2: я запомнил,
1: все
2: да, наступает зима, и все опять
1: с белого листа.
2: Значит, сначала с чистого листа.
3: Опять начнем сначала.
0: Вкрутую на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать всеми.

0: что тебе нужно.
1: 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
5: Спасибо, мам!

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Так, Лен, привет, обниматься не будем, я руки помыл только что.
1: Да что ж ты никогда со мной не обнимаешься? Находь что пол. Это такое?
2: Мне кажется, что
1: ты меня боишься.
2: Да.
1: Потому что я с ложечкой, ну, с вилочкой, да. С ножичком прихожу
2: давайте,
1: иногда.
2: Ну да.
3: Второй раз отказывается обниматься с Леной. Лен, давай я тебя обниму.
1: Давай.
2: Ну ладно. Так, мне выйти?
3: Все, Лен, с чем пришла?
1: Я пришла с горечью.
2: С горечью?
1: Да. Ну, кстати,
3: с шоколадом?
1: Врачи говорят, что сейчас в питании людей очень мало.

0: осталось горечи. И поэтому, если есть какие-то горькие продукты, они вам нравятся, там, руккола, угу. что я сейчас еще вспомню.
1: Зато такое, в семейной
0: да,
1: жизни.
0: Обязательно Ладно. Добавляйте, потому что, ну, это полезно для угу. здоровья. Да, но так. сейчас про другую горечь, про васаби. Ну, знаете, что такое васаби? Да?
1: Васаби?
0: А вы про знаете, вассалов. Что есть настоящее японское васаби, а есть...
1: А есть русское васаби?
0: Нет, в Японии его называют западным васаби.
1: Это странно.
0: Потому что это хрен.
1: Вот оно.
2: Вот так вот.
0: Вот так.
2: Поняли?
0: Да, растение васаби, с которого делают знаменитую приправу, часто называют японским хреном, а сам хрен японцы именуют западным васаби.
1: Так чей же, собственно, возникает вопрос?
2: Извините
0: за выражение. Археологические данные свидетельствуют о том, что в древности японцы ели васаби с 14-го тысячелетия до нашей эры. Исследования показывают, что он был впервые культивирован в первые годы периода Эдо в Японии.
1: Замечательно. Что произошло?
2: Максимально полезная информация.
0: И считается, что он был впервые использован вместе с суши в начале 19 века. Представляете, когда...
1: А куда роллы потеряли, где по дороге?
0: Многие считают васаби корнем. А как имбирь или как хрен. Но это травянистое растение имеет общую, много общего с капустой.
1: Вот оно что. Угу.
0: Стебель содержит пряный аромат, и из него же и сделан васаби. Стебель является наиболее распространенной частью для еды, но его почему-то называют корневищем. Традиционно васаби выращивают строго при температуре 10-17 градусов.
1: Какой привередля какая,
0: и в проточной воде. Приправа из его измельченного корня стоит довольно дорого, поэтому в подавляющем большинстве в японских ресторанах за пределами самой Японии, понятное дело, под названием васаби подают смесь из хрена, горчицы и зеленого пищевого
1: хранителя. Что, то есть в самой Японии никто не знает про васаби, да?
0: Нет,
1: теперь знают. Все это благодаря Лене Журавлевой.
0: Спасибо огромное. Я сказала.
3: Лена жарит на русском радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление чуть ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%. Ветер южный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до 22 градусов со знаком «плюс».
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
9: А что еще?
8: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
9: Выгодно.
8: Да, но предложение ограничено.
9: Бегу звонить.
8: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
10: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

слушаете лучшее, любимое на русском. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском.

0: радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле назвали сроки визита Владимира Путина в Китай. Президент России посетит КНР 19 и 20 мая. Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по международным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления, сообщается на сайте Кремля. Предыдущий визит российского президента в Китай состоялся в сентябре прошлого года. К другим новостям. Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении, без загранпаспорта. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. Ранее правила ужесточили. Детям для поездки требовался загранпаспорт. Власти объясняли это борьбой с незаконным вывозом детей по чужим или поддельным документам. Туристическая отрасль просила вернуть прежний порядок. В России впервые за 12 лет повысят пошлины за телефонные номера. Их оплачивают операторы связи. Тариф с 1 июня вырастет вдвое, до 100 рублей за один номер. Об этом Минцифры предупредила представители рынка. Как пишет РБК, сейчас операторам выделено больше номеров, чем есть спрос на услуги. То есть повышение пошлин в первую очередь затронет тех, у кого номера закончились. По мнению аналитиков, это изменение на рынок связи существенно не повлияет. Ну и последнее. Лингвисты назвали самые популярные регионализмы страны. Так, на юге России в топ попали слова, связанные с повседневным общением. Например, слово «растыка» — неуклюжий человек, и «тремпель» — вешалка для одежды. На Урале мочалку называют «виходкой». На Дальнем Востоке распространены слова азиатского происхождения. Например, «чифанька» — небольшое китайское кафе. В исследовании отмечается, что носители регионализмов — это в основном люди старшего возраста, старше 60 лет. Молодежь же использует такие слова чаще ради шутки. Пока это вся информация к данной минуте. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: красиво играет на рояле.
1: Если научился, конечно, если получается. Да. А если научился, но не научились, то можно писать об этом сообщение. У нас сегодня, тем более, такая тема. Чему вы так и не научились? Хотя очень бы хотели, а рояль-то в углу стоит. Я бы сказал, даже не в углу,
0: пылится.
1: А в кустах рояль-то припрятан. А вы так еще не научились на нем играть. Поэтому
0: кусты уже
1: облетели.
0: Да.
1: Да и рояль-то уже, в общем-то.
0: Уже не тот.
1: Поэтому, может быть, есть какая-то мечта. Распишите нам, пожалуйста, расскажите нам. Мы сегодня собираем такие вот сообщения. 8-916-003-105-7. Пишите нас в наши мессенджеры. Можете в ВКонтакте зайти. Тоже там есть наш баннер.
0: Да, там скрипка красивая.
1: Наши лица. Как скрипка.
0: Это менее красиво.
1: Ну,
0: какие есть.
1: Кому-то нравится.
0: Кому-то очень нравится.
1: Мне, например, нравится мое лицо. Извини, Миша.
0: Ну,
1: ладно, будем честны, и твое тоже. Пишите сообщение нам как раз вот там, вот и ВКонтакте, в наши мессенджеры.
0: Моей маме тоже нравится.
1: Это естественно, да. Мое лицо. Ну, я знал. У нас рубрика «Мишкины фишки». Вот за что мы любим Мишку нашего.
0: Ну, я даже включу. Я кнопку нажму.
1: В середине этого часа это будет кульминация. Рубрика «Мишкина фишка».
0: Да.
1: Мы крутые песни слушаем, а я вам расскажу, что убивает отношения хуже скандалов. Не вовремя сказанное, вернее, даже не сказанное слово «прости». А да. Как я
0: или, группу руки... или вовремя включенная
1: песня группы руки вверх.
0: Да. Очень красиво.

0: по-русски. Вкрутую.
1: Все в мире теперь уже знают, благодаря ученым, что несовпадающий режим сна убивает отношения хуже скандалов. То есть, когда она уснула...
2: А ты еще...
1: И такая...
2: Какой кошмар, какой... Ужас!
1: А ты еще пока не спишь.
2: Ты это видишь и слышишь, да? Вот это вот все.
1: Поэтому лучше засыпать первым всегда.
2: Нет, но с другой стороны, да, потом, потом она это все видит. Но, знаешь, да, лучше одновременно все-таки, да?
1: Но смотри, что пишут нам ученые. Когда партнеры ложатся и встают в разное время,
2: так.
1: И хочется сказать, в разных местах.
2: И с разными.
1: Да, это сильно бьет по близости сильно бьет. Смотрите.
2: Да, и по дальности.
1: Да, тут
2: по всему бьет.
1: И часто заканчивается расставанием.
2: Почему? Странно.
1: Добивают ситуацию смартфона. Ну куда же без них? Они должны быть любой новости. Всегда смартфон во всем виноват.
2: Конечно.
1: Как хорошо, что в нашей жизни появились смартфоны.
2: Всегда есть на кого свалить.
1: На них можно что-то все.
2: Конечно.
1: Да. Это рубрика «Крутая нянь», как я начинаю, например, готовить. Да, всегда гаджеты во всем виноваты. Вот, про детей.
2: Молодец.
1: Смартфоны всегда во всем виноват. Как хорошо.
2: Слушай, но...
1: Смотри, здесь написано, один пытается уснуть, пока второй залипает в ленте. Вот здесь смартфоны виноват. Вот так, как объясняют.
2: Слушай, но есть решение. Простое и действенное решение.
1: Что вы говорите?
2: Этой проблемы. Да, да, смотрите, это старая добрая поза валет. То есть она, ты, понял?
1: Я сейчас представил это.
2: Да, то есть, но самое главное, чтобы носки нужно обязательно постирать или поменять.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
8: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
7: И можно заехать сразу?
8: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
5: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
10: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они способны сесть за руль.
11: Пьяный олень дороги не хозяин.
12: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
13: Выгодно?
14: Да.
13: Где?
14: В высшей лиге.
15: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
16: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в «Парке Степанова» возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио «Иваново».
17: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
19: Как устроен этот мир, что имеет не хранит?

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Русское радио. Радио большой страны.
2: Когда в вашем городе зазвучало русское радио? Чем замечателен ваш город и что его связывает с любимой радиостанцией?
1: С понедельника по четверг Светлана Казаринова рассказывает о городах русского радио. Радио большой страны.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: И обсуждаем вместе с вами тему, чему вы так и не научились, хотя очень бы хотели. Допустим, танцевать, да, вот как Артур Пирожков. Или...
2: Так и не научились.
1: Да, или...
2: Но так хочется.
1: Но очень хотели, да. Или просто получать удовольствие, да, или как он
2: это спел. Это, знаешь, это когда человек хочет научиться петь, и он так не научился, или танцевать, но так не научился. Но на всех корпоративах свое желание он все равно показывает, демонстрирует в караоке, например, когда там
1: танцуй, танцуй. Откуда-то знания берутся внезапно, прикинь.
2: Знания не появляются, но желание чувствуется.
1: Оно превалирует.
2: Оно прет в разные стороны.
1: Оно вырывается
2: из широких штанин. Я не боюсь этого слова.
1: Как поэтично ты заметил.
2: Мы вернули Маяковского.
1: Всегда.
2: Всегда.
1: Если есть возможность, мы всегда его вворачиваем. Кристина, кстати, написала в тему абсолютно. Всю жизнь она хотела научиться играть на рояле. В итоге великолепно играет на нервах. Вот за что люблю красивых девушек, так это за юмор невероятный. Вот чувствуется, Кристина.
2: Красивых девушек можно любить вообще за все.
1: Очень красивая Кристина.
2: Красивых девушек красивые все.
1: И да, юмор, и юмор тоже. Да. Очень смешно.
2: Да, пожалуйста.
1: Было смешно.
2: Алина нам сообщает, что не научилась свистеть. Не научилась свистеть, и это грустно. И пальцы в рот пихала. Вместо свиста слюни во все стороны.
1: Я влюбился.
2: И губы трубочкой.
1: Боже мой.
2: В ответ тихое предательское шипение. И язык как-то поджимало. В ответ тишина.
1: Слушай, но зато при деньгах.
2: Да.
0: Крутую. По-русски. На этой неделе.

Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. «Золотой граммофон» на Русском радио.

0: Русское радио.
1: И как священную мантру все повторяю я имя твое.
0: Только любимое.
2: В чувствах передать боли, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
0: Только лучше.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Привет. Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала «РУ-ТВ». 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
8: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тандант. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Все люди как люди. Один я все хорошею. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 4.

0: крепче, прижим нам поближе, без остатка раствори.
1: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
2: Вот Мотта в конце своей песни очень тихо объявил тему. Андрей, давай погромче.
3: Вы не расслышали просто, о чем Мотт пел? А он говорит, у нас сегодня тема, у него прям в песне был. У нас сегодня тема.
2: Прям говорил, да.
3: Да, у Крутушей. Чему вы так и не научились, хотя очень бы хотели? Пишите свои истории. 8-916-003-105-7. В мессенджеры наши пишите. Во ВКонтакте оставляйте сообщение. Анна, я не смогла научиться рисовать. Я пыталась заниматься по самоучителям, брать уроки, но ничего не получилось. У меня плохое пространственное представление о мире, глазомера никакого. Ну, как у любого художника современного искусства. Да, если представить. Глазомера никакого, поэтому все мои рисунки ужасно непропорциональны и оттого некрасивые. Но это как посмотреть, да?
2: Да.
3: Может быть, даже если где-то там выставится в каких-то там музеях современного искусства. Там...
2: В каких-то музеях, я бы так сказал.
3: Там эксперты будут, ничего. Пару миллионов долларов, поэтому ладно, не приезжай.
2: Заверните
3: мне. Да. И все мои рисунки ужасно непропорциональны, от того некрасивые. Мне до сих пор обидно, что я никак не могу научиться этому, но я стараюсь успокоить себя тем, что у меня есть другие таланты. И мне нравится комментарий на это сообщение. Угу. Мне бы научиться чему-либо еще, кроме как рисовать. У кого какие проблемы, осият, написала. Это, вы знаешь, нужно, получается, взять, как вот сейчас Мот пел, да? Угу. Профиль и анфас
2: соединить. Да.
3: Взять профиль Анны, анфас осият, и, мне кажется, получится просто идеальный человек. Что-то из Малевича, по-моему, нет? Это Малевич,
2: нет,
3: по-моему.
2: Андрей, нет, это не Малевич. Это Пикассо.
1: Вкрутую по-русски.

0: Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Он взял скрипку и дотронулся смычком до струн, слушая Мишкины фишки. Достоевский. Неточка Незванова. Сегодня, во Всемирный день скрипки, мы наконец-то узнаем крутые факты про этот инструмент, о которых вы никогда не слышали.
2: Может быть, даже и скрипку не слышали. Но сейчас Миша все изобразит и
1: наконец-то
2: покажет.
1: Я вам покажу, что это такое. Вы же не знаете.
2: Давай.
1: Итак, если заиграть на скрипке перед пауком, Андрей, вот угадай, что будет? Вот как паучок среагирует?
2: Он достанет контрабас и такой пум-пум-пум-пум.
1: Нет, неправильно, он запоет. Вот так.
2: Ну я думаю, что это такой джазинг, джазовый, да, блюзовый даже. Нет?
1: Или на барабанах.
3: Да, да.
1: Такой ритм пойдет джазовый, да?
2: Я угадал?
1: Потом стрекоза прилетит и на пианино.
2: Это какое-то новое прочтение басни Крылова, по-моему, сейчас было. Стрекоза и муравей, там стрекоза в новом прочтении. Они вместе играли.
1: Да, на самом деле, если перед пауком поиграть на скрипке, он обязательно вылезет из своего укрытия.
2: Все гораздо оказалось прозаичнее и скучнее.
1: Да, дело в том, что от звуков смычка и струн паутина начинает колебаться, и паук думает, что попалась добыча. Но мы не сомневаемся, что классической музыке паучок тоже наверняка неравнодушен. Почему он вылезает, да?
2: Конечно.
1: Он мог бы и не вылезать.
2: Да. Он сначала такой лапки сложил. Ой, какая музыка.
1: Хорошо играет.
2: А где моя добыча? Так, да. Дальше. И все, опять обманули.
1: А можно познакомиться? Прикинь, такой неожиданно. И, кстати, скрипач из города Гуанчжоу, расположенном в Южном Китае, установил рекорд, создав мини-скрипку длиной всего в 1 сантиметр, который он сделал после 7 лет работы. Так что теперь паучок может не только послушать, но и, наконец-то,
2: мы пришли к этому.
1: Сам?
2: Мы пришли к
1: то
2: этому.
1: То есть мы недалеки от истины.
2: Конечно,
1: были, Андрей.
2: Да. То есть басня «Стрекоза и муравей» наконец-то заиграет
1: новыми. Постепенно.
2: Новым. Дорогие господа режиссеры, но если вы делаете постановки какие-то современные, сделайте их вот в таком духе.
1: Слушай, постепенно наш джаз-банд собирается.
2: Да. Класс.
1: Не хватает стрекозы. Будет ли она? Самая большая скрипка в мире была сделана в Германии. Ее длина 4,2 метра. Ширина 1,4 метра. И длина смычка 5 метров, даже чуть больше. Внимание, на ней, на этой скрипке играют 3 человека. Как в нашей басне все. Надо, мне кажется, попросить мастеров, чтобы сделали скрипку для двоих. Ну а пока каждые выходные бередят струны вашего настроения. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Наслаждайтесь.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: крутую.
1: Чему вы так и не научились, хотя очень бы, очень хотели. Вот мне, значит, такое сообщение. Я могу всему научиться, если понадобится. Осилила даже строительство заборов. Однажды строила парник.
2: Косенький. Я думал, однажды строила парней.
1: Прикинь. Косень, да, косенький вышел, но 5 лет простоял. Никогда не смогу научиться тупой покорности.
2: Ого.
1: В четвертом браке.
2: Мне больше всего понравилось, что в случае необходимости могу научиться, в случае необходимости.
1: Да, но необходимости пока не было.
2: Ну, четвертый брак.
1: Не, понимаешь, дело в том, что может научиться, но тупой покорности никак. Поэтому здесь получается.
2: Ну, если 5-й брак будет, тогда научится.
1: Придется.
2: Я уверен, да. Павел написал: на гитаре играть умею, но всегда хотелось научиться играть на барабанах.
1: Класс.
2: Мне кажется, это еще такая эмоциональная разрядка.
1: Да, парень, который умеет играть на барабанах, это очень экономит бюджет, мне кажется, семьи.
2: Да, то есть, как говорится, барабанщик
1: в семье.
2: В семье посуда цела.
0: Вкрутую по-русски. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на русском радио. Что слушает страна?
3: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
0: Русское радио. Русское радио.
4: Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
0: Только любимая.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу «Да!» в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 5.

0: сегодня за вами следили без передышки. За вашими сообщениями,
1: которые написали. И за каждым из вас тоже.
0: Да, и было очень хорошо.
1: Прямо из приемника, видите, глаз вот этот торчит.
0: Тем более тема какая. Чему вы так и не научились, хотя очень бы хотели. И вы нам писали вот такие варианты. Ну, как пример. Андрей сообщает. Учился на машиниста электропоезда. Но... Все было хорошо.
1: Ничто не предвещал.
0: Подрались со студентами Речного. В оконцовке исключили всех, и наших, и ваших. Жалею очень, сейчас работаю машинистом автогрейдера.
1: Интересно, что они не поделили, да?
0: Во-первых, сейчас уже, наверное, Андрей не с кем подраться, поэтому
1: да, хотя, там одни роботы.
0: Хотя машинистом автогрейдера, да. Во-вторых, что они не поделили.
1: Это рельсы? Даже непонятно.
0: Рельсы? Особенно рельсы, вот... рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд запоздалый. Ты не так мне массаж делаешь. Нет, там не так было.
1: Там шпалы, шпалы, шпалы, рельсы, рельсы.
0: И вот так вот они вот так
1: подрались. Да, и пошло.
0: Кулачную. Да. Вот такое сообщение. Я так и не смог научиться организовывать свой день. Сколько ни пытался. У меня куча ежедневников разной степени дороговизны. На разные года, которые начаты. Видимо, планирование это не мое. Ну, как в детстве, мы все дневник покупаем, начинаем красивым почерком там что-то писать, а потом
1: сегодня
0: уже...
1: Это первая запись такая красивая сегодня была. Там-то, кто прям два листа.
0: Представляешь, что вот в Геннадии, да, он реально заводит дневник, и там как у Пушкина все сначала. Первый лист прям даже
1: стихи нарисовал.
0: Там розы, которую он сегодня подарил, любимый, там лес какой-то гулял.
1: На полях.
0: Следующая страница. Страницы пустые вообще.
1: Следующий день.
0: На следующей странице открываешь, реально спал, а дальше пустые просто страницы и все.
1: Это как, знаешь, у Толстого, по-моему, у него тоже есть какой-то дневник такой очень смешной, он там писал: «Сегодня ленился».
0: Да.
1: Весь день.
0: Я предлагаю вам вот именно в свои дневники сегодня такое записать и больше ничего не делать. И запишите, что завтра с 9 до 11.
1: Да, мы сейчас организуем ваш день, если у вас есть проблемы такие, да?
0: Да.
1: Ну, не знают, что делать. Да. Завтра с 9 до 11 мы будем здесь, да, а вы будете с нами.
0: Ну, отлично.
1: Организовали идеально. Нормально?
0: Супер. Готово.
1: Тебе нравится?
0: Мне огонь.
1: Мне тоже.
2: Макеев, Набоков. Вкрутую.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Окна, двери, потолки, рострой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин. 58-01-41. ОСАГО. Экономно и удобно. В офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6. Телефон 58-01-41. Партнеры СПО «Ингусстрах», ООО «СК Согласие» и другие.
7: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
8: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
9: «Нам пора на свалку!»
8: Приходи за

0: Шевченко, 19. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса, рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
2: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.
1: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
0: Хорошо отдыхать вас научит Петр Кузнецов. В среду в 11:30 «Русские каникулы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из набережных Челнов. Там произошел крупный пожар. Минувшей ночью загорелся склад лакокрасочной продукции. Площадь возгорания превысила 6 тысяч квадратных метров. По данным городской мэрии, никто не пострадал. Распространение огня пожарные службы уже остановили. Тушение продолжается. Госдума упростила проверки пьяных водителей. Такой закон депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях. При выявлении автомобилиста с признаками опьянения инспекторы смогут не оформлять некоторые документы. Отметку об отстранении и задержании машины с указанием даты, времени и места можно будет ставить в других бумагах, например, в административном протоколе. По данным МВД, заполнение одного документа автоинспекторами занимает в среднем 5 минут. В России участились попытки обмана перед школьными экзаменами ЕГЭ и ОГЭ. По данным Министерства просвещения, злоумышленники звонят и отправляют сообщения от имени школ, экзаменационных комиссий и госструктур. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить коды из СМС, а также заставить перейти по подозрительным ссылкам. Таким способом мошенники получают доступ к личным кабинетам, порталу госуслуг и банковским приложениям. При подозрительных звонках гражданам рекомендуют сразу прекращать разговор и самостоятельно связываться со школой. Ну и последнее. Врачи, учителя и военные вошли в топ самых уважаемых профессий в России. Это показал опрос сервиса по трудоустройству. Больше всего жители страны уважают медиков и преподавателей. На третье место мужчины поставили военнослужащих, а женщины – инженеров. Отмечается, что врачи остаются лидерами уже четвертый год подряд, а учителя, рабочие и ученые прибавили по 2%. 8% участников опроса заявили, что уважение заслуживает любая профессия. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Сколько раз говорили, никогда не говори никогда, никому не говори никому, ну и так далее. Митя Фомин, не знаю, сдержал свои же слова или нет, но вообще тот самый парень, который ставит рекорды свои собственные точно, и за этим мы все прекрасно наблюдаем уже который год. Ладно, в начале музыкального часа, дальше поздороваюсь и расскажу, что будет у нас. Привет. Макс.

считаю, что когда на выходные хорошая погода, это уже половина счастья. Сразу появляются силы, планы и ощущение, что дома сидеть, ну, почти преступление. Не знаю, как у вас, в столице солнышко светит, город потихонечку оживает, судя по пробкам, ну и, наверное, люди становятся добрее. Или хотя бы менее сонными. Ну и, в общем, обычная прогулка превращается почти что в маленький отпуск. Вот за это и любят такие выходные. Ничего особенного не происходит. Настроение такое, что будто жизнь решила немного тебя побаловать. В общем, всем, кто с нами, большущий привет. Доброе утро, если просыпаетесь. А утренним шоу выходного дня в крутой по-русски, как и всегда, огромное спасибо за эту бодрость. Ну а дальше я беру все в свои руки. У микрофона Макс Орлов. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союз Металл» 93 90 40.
12: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
13: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн, ограниченное количество карт. Dorso Club, Фрунзе 5А, телефон 590-550.
14: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
15: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
16: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
17: Да, а в чем дело?
16: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
18: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.
21: Вкусная жизнь.
22: Вкусная жизнь.
23: 0 калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь.

0: Но вообще сильные девочки — это не те, которые никогда не плачут. Это те, которые могут собрать себя по кусочкам, улыбнуться и дальше жить свою жизнь. Они, конечно, многое держат внутри, многое решают сами и часто говорят «все нормально», даже когда внутри, наверное, целый сериал. Но, в общем, иногда самым сильным людям больше всего хочется, чтобы рядом наконец появился кто-то, с кем можно было бы хоть немножко выдохнуть. Это Нюша на волнах Русского радио. Сильные девчата, вы сегодня как там? В одиночестве? Или все-таки есть компания, с кем проведете ближайшие пару прекрасных еще пока весенних дней? Если что, Русское радио, не напрашиваемся на компанию и в вашу компанию, но, тем не менее, имейте в виду. Меня зовут Макс Орлов. Настроение с меня, так же, как и новинки. Все это, вся эта музыка для вас.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com. Сообщение от вашего питомца. Цитирую. «Мяу». Статус миски – пусто. Система рекомендует «Айо». Корм «Айо» – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
7: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
8: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в «Кари». А вы?
9: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
13: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

не вытянул нотки. Вообще есть люди, которые рядом выглядят так вместе, вот их давно уже нельзя разделить. Прям похожи друг на друга. Они могут спорить, подкалывать друг друга, молчать, каждый о своем, но все равно ощущаются одним целым. У них свои привычки, свои фразы, свои взгляды, понятные весло. И даже в толпе видно, что эти двое живут уже на одной какой-то внутренней волне. И вот такие отношения, они, конечно, не всегда идеальные. Там тоже бывает усталость, характеры, бытовые мелочи. Но есть самое главное — это ощущение «мы». Когда человек рядом, уже не воспринимается как кто-то отдельный, а он становится частью твоей жизни настолько, что по-другому ты ее уже не представляешь. Вот так-то. Артик и Асти только что на русском, далее «N.U». Я тебя обидел, но это как следствие. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Офис срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Внедорожник – это автомобиль, который способен застрять там, куда другой автомобиль просто не доедет. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Yeah, check it out. Иногда выходные требуют одного простого решения – устроить вечеринку дома. Вот так вот, без повода, просто потому что неделя была длинная, музыка хорошая, настроение вообще не собирается ложиться спать рано. И, конечно же, у тебя дома или на кухне собираются свои люди. На кухне уже кто-то разговаривает и рассказывает истории, кто-то спорит, какую песню включить. А соседи начинают подозревать, что у вас там открылся какой-нибудь филиал фестиваля. Ну, в общем, да, шумный вечер, смех, музыка, ощущение, что жизнь сейчас происходит именно здесь и сейчас. Все это называется выходными под звуки и музыку русского радио. Так что делайте громче, у нас музыка на этом не заканчивается, и впереди все самое интересное. У микрофона Макс Орлов, слушаю и подпеваю вместе с вами. Okay.

0: Реклама на русском. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание. Персональная тренировка в воде с инструктором. И аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
5: А что еще?
4: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
5: Выгодно.
4: Да, но предложение ограничено.
5: Бегу звонить.
4: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
11: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16, а также питомник в Крутово, Московская трасса, рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
12: Русское радио Иваново и парк Степаново приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степаново возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
13: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Еще больше молодых семей в Ивановской области смогут получить компенсацию за аренду жилья. Теперь эта мера поддержки распространяется на молодые пары с маленькими детьми, даже если у них в собственности есть доля в жилом помещении в том городе, где они снимают жилье. Ранее это было запрещено. На неделю стартовал прием заявлений на предоставление компенсации по новым правилам. Обратиться за ней можно через портал госуслуг, либо лично в соцзащиту по месту жительства или МФЦ. С начала года в Ивановской области зарегистрировали чуть более 1000 киберпреступлений. В первом квартале прошлого года их было на четверть больше, сообщает прокуратура. Жители региона отдали дистанционным мошенникам 185 миллионов. За аналогичный период 2025-го эта сумма составила 150 миллионов, а всего в прошлом году жители региона выманили 756 миллионов. Зачастую аферисты применяли психологические приемы и манипуляции для получения конфиденциальной информации. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели. Возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города. Построили участок сетей в Кинешме и главную канализационно-насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистраль коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: русском радио.
1: Да, разговоров про жару все больше и больше. Все, конечно, стали экспертами по погоде. Кто-то там подмечает, по народным приметам смотрит. Кто-то обещает плюс 30, кто-то уже морально плавится заранее. Но, если честно, после долгой серости эта жара даже радует. Сразу хочется на улице к воде или хотя бы сделать вид, что работаешь с синего открытого окна. Ну, в общем, да, воду, водоемы, бассейны, что там у вас нужно готовить заранее. Это в случае, если вам действительно обещают жаркую погоду на следующей неделе, как в столице, например. А в остальном жара устроит вам русское радио, потому что у нас здесь и музыка, и настроение, и любимые песни. В общем, все то, без чего невозможно представить прекрасный, хороший день, еще пока весенний. Меня зовут Макс Орлов. В середине этого часа сделаю рубрику «Слово от Орлова» вам. Ну, в общем, все, как мы любим. Так что делайте громче и продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям. Ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
9: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
8: А в офис надо приезжать?
9: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
8: А в субботу?
9: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
13: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн, ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
14: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
15: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 000 рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
16: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
17: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.
18: Золотой граммофон.
19: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования.
20: Только раз, всего лишь раз, стоит песне занять первое место, и ее исполнитель станет обладателем заветной статуэтки.
19: Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

Прикольно вообще, когда двое по-настоящему влюблены. Расстояние до них вообще перестает быть проблемой. 100 километров далеко. 1000 и еще прочее. Ночной поезд, пожалуйста, романтика. Самолет в 4 утра. Ну, конечно, зато увидимся. Ну, в общем, влюбленность — странная штука. Она делает дорогу короче. Сон абсолютно ненужным. А фразу «я соскучился» или «соскучилась» — очень серьезной причиной сорваться и поехать на край света. Юлиана Королова на Русском радио прямо сейчас. Меня же зовут Макс Орлов. Вы слушаете Русское радио. Если скажу, что скучаю без вас, вы задержитесь на этой волне еще чуть-чуть. А? Но тогда ваши глаза наши.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на русском. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандой. Фандой – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
6: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vizbank.ru. ООО «ВБ-банк».

0: дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер. Выгоднее. С подпиской Prime.
2: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

Но мы-то с вами здесь, доступны очень даже. Это здесь имеется в виду, что русское радио. Меня зовут Макс Орлов, и сегодняшнюю субботу, как и завтрашний, еще один прекрасный выходной проведем точно вместе. Ну что, впереди рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Это ваша возможность, ну, во-первых, попасть в прямой эфир радиостанции и кому-то передать привет. Так что можете звонить прямо сейчас, 995-105-7, код Москвы 495. А заодно пообщаемся еще и про русский язык, потому что я же вам должен какое-то слово преподать, чтобы вы его запомнили. Так что звоните сейчас, очень

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Отличного дня каждому слушателю русского радио. Что-то мне подсказывает, что сегодня большинство из вас на даче, на природе готовят мяско и шашлычки. Не знаю, сейчас проверим. На связи город Хабаровск, Илья. Здравствуйте вам.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну-ка, всем скажите, привет. Чем занимаетесь?
2: Ну, вот как раз на даче. Жарим мяско.
1: А я чувствую, чувствую. Отпускаем. Я чувствую, вот запах-то пошел, пошел, пошел. Кто отвечает за правильную прожарку мяса сегодня у вас? Пап, мама, девушка, соседи?
2: Нет, я отвечаю, но...
1: Вы же не один там на даче, нет?
2: У меня есть времечко отойти.
1: Ага, понятно, хорошо. Так, Илья, ну что, я вам приготовил слово из русского языка. Давайте, оно, кстати, такое. Это можно есть. Мы сейчас попробуем разобраться, как же все-таки правильно говорить. Йогурт или йогурт? Вот как мы все-таки ставим ударение? Как оно все-таки правильно? Как вы думаете?
2: Йогурт.
1: Как будто бы йогурт. Йогурт, как будто бы совсем даже не слышали, да?
2: Ну да, не очень.
1: Хорошо, а если творог?
2: Мы такое не едим.
1: Хорошо, а если творог? Творог или творог?
2: Так, как правильно, но я знаю, что те, кто постарше, говорят творог. Так. Но я всегда говорю творог. А ну, наверное, творог правильно.
1: А вы, стало быть, помладше. Молодо-зелено.
2: Да, да.
1: Ну, в общем, легко запомнить. И, в общем, в первом варианте и во втором допустимо два варианта. Творог или творог, и так, и так. Что касается йогурта, йогурт, конечно, уходящая такая, практически ушедшая норма, пока еще фиксируемая некоторыми словарями. Можно, конечно, сказать, не будет большой ошибкой, но лучше, конечно, йогурт. Ну и творог, творог, и так можно говорить. Так что приятного аппетита, если вдруг у вас сегодня к шашлычку будет вот что-то подобное. Так что давайте ваш привет.
2: Ну, привет передаю всем, кто меня знает, ну и передаю своей любимой тёченьке Надечке Озеровой привет большой.
1: Так.
2: Папе передаю, Диме, жене Машулечке, всем детям, всем привет передаю.
1: Вот, тёченьке, вы сказали, Наденька зовут, да? А по отчеству?
2: Наденька, да.
1: Надежда.
2: Николаевна.
1: Надежда Николаевна. Если мы возвращаемся к нашему слову, скажу, что Надежда Николаевна, вот творог или творог завтра купит ваш любимый Илья. И с утра, чтобы сырнички. А? Хорошо? Правильно сказали. Все, вам отличного выходного дня, всей вашей семье. Ну и, конечно, чтобы все было вкусно обязательно. Счастливо!
2: До свидания, пока-пока.
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: Реклама на русском. Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: У нас с молодым человеком сейчас пока конфетно-букетный период. А так уже хочется машинно-квартирный рекламный.

Вообще, кто увлекается дайвингом, знает эти ощущения. В общем, сначала осторожно заходишь, думаешь, ну я так просто посмотрю с аквалангом, ничего серьезного. А потом все, вот это самое погружение, глубже, глубже, глубже, и чувства вокруг тебя начинают потом со всех сторон смыкаться. Логика где-то наверху машет тебе рукой. Ну, в общем, да, понятные чувства. Александр Панайотов только что пересказал вам те самые влюбленности. Меня зовут Макс Орлов, это Русское радио с большим чувством к вам.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору на долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Для деловых и занятых.
9: Для экономных.
10: Для заботящихся о своем здоровье.
8: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. www.vliga.com.
11: АО «Эльба», Угарин, 125-440-0016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
12: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
13: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
12: И можно заехать сразу?
13: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
14: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой, 9/18. Акция до конца месяца.
15: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
16: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Комсомольское радио. Все будет хорошо.
1: Кто здесь?
2: Пряников
3: и Соловьев.
0: Соловьев и Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
4: Будут.
0: Новости?
5: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
6: Все непременно.
0: С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер на русском».

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент утвердил единые меры поддержки для ветеранов СВО и членов их семей по всей стране. Цель – обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи в регионах. В рамках указа предусмотрены льготы на посещение культурных и спортивных объектов, помощь в заключении социального контракта, дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи, а также внеочередное санаторно-курортное лечение. В образовательной сфере предусмотрено льготное зачисление. Полис ОСАГО для начинающих водителей за год подорожал почти на 20%. Теперь он стоит больше 25 тысяч рублей. Для аварийных клиентов страховка обходится в среднем в 32 тысячи. Газета «Известия» пишет, что это связано с изменениями Центробанка. Регулятор расширил границы, в которых страховые компании имеют право устанавливать цену ОСАГО. Однако, по словам участников рынка, справедливая стоимость для новичков и аварийных клиентов должна быть еще выше. В России стало меньше мусора. По данным Росприроднадзора, за прошлый год в стране образовалось около 8 миллиардов тонн отходов, на 670 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. Как уточняет газета «Коммерсант», это общий объем отходов, включая те, что образуются при добыче полезных ископаемых. На эту сферу приходится львиная доля мусора. Что касается бытовых отходов, то за прошлый год их набралось больше 46 миллионов тонн. Ну и последнее. Аналитики страховых компаний назвали регионы с самым низким уровнем стресса. Меньше всего тревожатся жители Татарстана, Калининградской и Тюменской областей. Список городов с самым высоким уровнем беспокойства возглавили Москва и Петербург. Главными раздражителями названы хамство окружающих, очереди, постоянная спешка и нехватка времени. В целом, россиян тревожит уровень дохода и здоровье близких, а также плохие новости. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Я думаю, что каждый из нас сегодня поставил свой личный персональный рекорд. Я уж не знаю, дольше спал, дольше ел, не знаю, меньше делал гимнастику там и так далее. В общем, пускай этих рекордов будет как можно больше, потому что это ваш личный персональный рост. Надеюсь, что только в положительную сторону, потому что каждый из нас наверняка обещал к лету точно стать чуточку лучше. Ну и, конечно, русское радио рядом, поэтому если вдруг что-то, знайте, что мы обязательно поддержим. Меня зовут Макс Орлов. В этом музыкальном часе, как и всегда, все самое лучшее, прекрасное, любимое и только для вас.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Кшуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
11: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
12: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
13: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
14: Полная стоимость кредита от 22-26%.
15: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
16: Да, а в чем дело?
15: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
17: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.
20: Вкусная жизнь.
21: Вкусная жизнь.
22: 0 калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь.
23: На русском.

Ну, со знаками Водолея чаще, конечно, бывает всегда очень весело. Один влюбляется за 3 минуты, другой еще месяц делает вид, что мы просто общаемся. Кто-то устраивает драму из непрочитанного сообщения, ну, а кто-то способен ответить через 8 часов и искренне не понять, ну и в чем же проблема. Но самое смешное, как бы люди не спорили про совместимость, влюбляются все, согласитесь, одинаково странно, потому что в какой-то момент любой знак зодиака превращается в человека, который проверяет телефон каждые 5 минут. Знакомо? Ну, конечно. Это «Винтаж» на волнах Русского радио прямо сейчас. Меня же зовут Макс Орлов. О любви и не только здесь, в эфире любимой радиостанции.

0: Реклама на русском. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-89-88-18-01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20-6. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
16: Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, это стол, к которому она крепилась. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Давайте, Сергей Лазарев на волнах Русского радио прямо сейчас. Ну, конечно же, о любви. Вообще, влюбленный мужчина — это человек, который сначала уверенно говорит: «Я все контролирую», а потом теряет голову. Ну вот, наверное, буквально по расписанию начинает улыбаться по телефону, путать мысли, ехать не туда и внезапно слушать песни такие, со смыслом. И ведь самое удивительное, интересное, что он сам понимает, что ведет себя достаточно странно, но уже поздно. Потому что, когда мужчина по-настоящему влюбляется, логика аккуратно собирает вещи и уходит куда-нибудь далеко-далеко в отпуск. Это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов. Ну что, самое интересное, конечно, впереди. Например, новинка от Артура Пирожкова в самое ближайшее время. В общем, есть чем удивить и обязательно что послушать. Так что держитесь поблизости.

0: новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
20: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

На волнах русского радио. Кто же не знает эту песню? Ну, конечно же, плач, плач, плач. Любовь, действительно, иногда любовь плачет, не громко, не на показ, просто в какой-то момент сердце устает держать все внутри. Ну, потому что любовь — это не только счастье и красивые слова, это еще ожидание, страх потерять, недосказанность, в конце концов, тоска по человеку. И да, даже самые сильные чувства иногда не выдерживают, кричат, стонут, рыдают навзрыд, но, наверное, в этом есть правда любви. Если она способна причинять такую любовь, такую боль, значит, когда-то она была по-настоящему.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
9: А что еще?
8: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, а еще белую отделку в подарок.
9: Выгодно.
8: Да, но предложение ограничено.
9: Бегу звонить.
8: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
10: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
11: нам пора на свалку!
10: Приходи за

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 219.

0: Заправка «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
1: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
1: Вот оно какое!
3: Наше
1: утро!
4: Русские перцы!
5: Вообще, когда ты идешь в такой одежде, оверсайз, можно же квартиру не снимать в Москве. Ты можешь жить прямо там, в этом худи.
6: Конечно, да. У тебя в худи холодильник, в худи телевизор, в худи диван. Все хорошо.
2: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для матерей-предпринимателей с детьми до 7 лет. Такую инициативу депутаты направили в правительство. Речь идет о том, чтобы разрешить регионам устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса, созданного женщинами с детьми. В Совете Федерации назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата. Необходимо набрать не менее 24 баллов по русскому языку и получить оценку удовлетворительно 3 балла по математике базового уровня. При этом, как пишет РИА Новости, минимальный порог для поступления в вузы значительно выше. Высшие учебные заведения могут начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения абитуриентов. Кроме успеха в учебе, это в том числе золотой значок ГТО и волонтерская деятельность. В России выросла доля поддельных комплектующих в зарубежном IT-оборудовании. Доля контрафакта оценивается в среднем в 20%, а в некоторых сегментах достигает уже 80%. Как пишет издание «Коммерсант», чаще всего подделывают детали для систем хранения данных. Также много некачественных и несертифицированных модулей оперативной памяти, дисковых накопителей и батарей. Рост объема подделок связывают с ухудшением цепочек поставок. Ну и последнее. Россияне 12 июня смогут увидеть миниатюрный парад планет. В одну линию выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера. Чтобы наблюдать это явление в День России, нужно будет после заката посмотреть в сторону западного горизонта. Планеты выстроятся по диагонали и будут видны невооруженным глазом. Примерно с 17 июня к этому явлению присоединится тонкий серп Луны, что сделает картину еще более эффектной. Курсы валют на выходные: юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73.13, евро 85 рублей 18 копеек. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вы ж мои ненасытные. Знаю, что целого часа вам будет недостаточно. Поэтому я предлагаю, конечно, не настаиваю, но начать прямо вот с самого начала. Поэтому если у вас координаты есть где-то в памяти, тогда уже можете писать свои сообщения. Не забывайте их подписывать. И в течение часа, ну, большинство из вас наверняка эти сообщения услышит. Опять же, постарайтесь быть для вашего адресата каким-то необычным. Смысл вложите в слова свои. Обязательно. И тогда ваш адресат улыбнется и возьмет телефон, чтобы написать вам ответочку, что называется. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио. Номер для сообщений в мессенджере Русского радио 916-003-105.7. Русское радио ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну, в общем, знаете, как достучаться и дописаться. Самое главное, успейте до конца часа. Поехали! Поехали!

0: где нужно муа-муа, а где джага-джага, Катя Лель так и, в общем, не поясняет нам с вами. Дорогое русское радио, каждый день вас слушаю. Нахожусь на Такульском месторождении. Привет моей маме в город Георгиевск. Она сейчас печет очень вкусные блинчики, так вот пускай улыбнется. Но сообщение от Ксении. Мамочка, вам большой-большой привет. Далее, Варя зовут меня. Привет, пожалуйста, подруги Найде и всем моим ближайшим. Готово. А мы сегодня отмечаем свой день рождения любимой лучшей жены и мамы Лены под звуки любимого русского радио. 50 лет. Здоровья, удачи, всех самых благих начинаний. Твой муж Андрей, детки, Рита, Виктория, Антон, Майк. И всем привет из Германии. Вот такой вот прилетел. Это русское радио. Стол заказов. Музыка на этом не заканчивается. Именинникам отдельный большой музыкальный привет.
1: Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям. Ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
12: Пьяный олень дороги не хозяин.
13: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
14: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
15: Русское радио Иваново и парк Степаново приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степаново возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
16: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
17: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поздравлялочки! Я сейчас представил именинников. Довольная и счастливая погода, надеюсь, вам улыбается. И вы сегодня отрываетесь по полной в настроении, и в, не знаю, песнях, танцах, в готовке, опять же. В общем, пускай все получится. Маме Гузель из Казани, а дочери Виктории большой привет. Дорогой русский привет моему паучку, сыну Александру, с любовью. Анастасия, дорогой русский радио, едем из Голландии в Германию домой. Сегодня у сестры Кати день рождения. От всех нас Юрий, Дениса и Валентина. Большой привет. Ну, насколько он такой у вас? Огромный привет, прям всепоглощающий. Дорогой русский радио, пожалуйста, привет моей самой необыкновенной, замечательной, чудесной, любимой Ане Тищенко. Она сейчас находится на работе, слушает русский радио, а также любимым доченькам Златославе Есении. Очень сильно люблю, скучаю. Сам нахожусь на службе. Муж Владимир написал. Ну что ж, Ане Тищенко, в таком случае большой привет и поздравления от русского радио. Раз слушает, значит слышит. Поэтому вот вам, Анна, и всем, кто сегодня отмечает свой персональный лучший день, посвящается следующая песня на русском радио. Делайте громче.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ай, спасибо. Ох, чувствую, не останусь голодным, потому что эти фотографии шашлычка, ваш посиделок глубоко и надолго западают в душу. Да, всем вам приятного аппетита. Да, семье Софиных еще большой привет. Домой едем с пикничка. Мы сегодня готовили и ели пиццу, поэтому нам хорошо. Прекрасно, прекрасно. Все, разбудили мой огненный аппетит. Я после эфира сразу займусь чем-то подобным. Так, дорогой русский радио, мои мамочки гусели из Казани от дочери Виктории. Большущий привет. Готово. Семья Перепелиных поздравляет мужа, папу, дедушку Николая с днем рождения. Здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии. Город Морозовск и всегда тебя любящие люди поздравляют, зная, что мы с тобой рядом. Так, поздравьте мою любимую подругу Ксению Панасюк с днем рождения. Будь счастлива, дорогая, люблю тебя. Ксении большой привет от русского радио. Так, привет маме. Скучаем, ждем ее приезда, пишет Эвелина. Мама живет в Анталии. Также привет Эльмар, Сейран и невестке Аише. Большой-большой привет. Поставьте песню красивую. Будет сделано. Еще несколько сообщений пишет Кирилл из Казани. Всей Казани, всей Москве. С выходными вас. Мне исполнилось 14, я позавчера получил свой первый паспорт. Вот теперь официально взрослый. Ого, Кирилл! Хо-хо. Поздравляю, потом еще будет 18, потом появится песня группы «Квир». В общем, все только начинается. Здорово. Наслаждайся.

нас, конечно, гораздо больше. 2, может быть, миллиона, может быть, миллиарда. Мечтать и вреда, но уверен, что с каждым часом, с каждой секундой слушателей Русского радио становится все больше. Тут соседи подслушали, услышали, тут машина проезжала, что-то там подслушала и так далее. В общем, да, да, нас музыка с вами связала. Девчонкам оборотной тары в Магнит СНК большой привет от Александра. Они сейчас на работе. Девчата, знаете, что вы лучшие. О, Саша. Хорошо сказал. Так, Сергею Таратута большой привет. Скажите, что его очень любит Анастасия Олеговна. Анастасия Олеговна, ну, я сказал, дальше дело техники. Сейчас Сергей Юрьевич ответит и вам в том числе. Дорогой Русский радио, пожалуйста, передайте привет. Владивосток на связи. Женщине весне по имени Раиса. Это замечательный человек, пускай удачу никогда не покидает. И солнце светит над головой. Ну, пускай, конечно. Так, дорогой Русский, привет Маришке от Сережи Чернова. Еще, пожалуйста, привет моему любимому Илюшке. Я очень сильно тебя люблю. Поставьте красивую песню. Есть такая красивая песня, без намеков, конечно. Мой малыш похож не на тебя. Это так, скорее, о чувствах, о родительстве, опять же, об ответственности. Русское радио, 100 заказов, мы продолжаем. Я встречу.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: делайте громче. Но для начала Максим Привалов здесь, на своем, не мотоцикле, но самокате.
1: На своих быстроногих двоих, да, всем привет, мотоциклисты, мы поздравляем с сезоном.
2: Максончик, зато он наверняка, понимаешь.
1: Ну, иногда брахлят.
2: Подводят уже.
1: Подводят, да, не туда уводят, вот так подводят.
0: Ну, что ж, ладно, ты здесь, голос тебя не подводил никогда, поэтому в следующем музыкальном часе Максим Привалов здесь для вас. А я, наверное, скажу вам, знаешь что? Ну, знаешь, что они творят? Они фотки присылают в ЛК своего. Что мне делать после этого?
1: Ну что?
0: Я не готов был сегодня сейчас наедаться, но сами виноваты.
1: Ешь впрок. Давай, пока.
0: Все, я прощаюсь с вами. Меня зовут Макс Орлов. Всем, кто на природе, приятного аппетита. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.
3: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 000 рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент

0: Заправка «Татнефть». Подробнее 93-93-00. Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
1: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
0: И можно заехать сразу?
1: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
2: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
7: Выставка кошек «Мурфест» в Иваново. Приходите увидеть редкие породы кошек и получить сеанс кототерапии. Только до 12 июля в ТРК «Ясень». 0+.
8: Тучи – это недовольные жизнью облака.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. «Русское радио» – это родные нулевые.

0: слушаете «Русское радио». Все будет хорошо.
1: Все о путешествиях и путешественниках.
0: В среду в 11:30. «Русские каникулы» на «Русском радио».

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России посетит Китай с официальным визитом 19 и 20 мая. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, а также ключевые международные и региональные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля. О подготовке визита Путина в Китай неоднократно сообщали российские официальные лица. В предыдущий раз президент России ездил в КНР в конце августа-начале сентября прошлого года. Минпромторг предложил ввести обязательную долю российской спецтехники в дорожном строительстве. Глава министерства Антон Алиханов напомнил, что такое же требование ранее было утверждено для авиационной отрасли. Согласно указу президента, к 30-му году в парках авиакомпаний каждый второй самолет должен стать российским. Ранее сообщалось, что продажи российской дорожно-строительной техники по итогам первого квартала этого года упали вдвое. Меньше всего сейчас востребованы гусеничные бульдозеры и экскаваторы. У девятиклассников в 2028 году появится третий обязательный экзамен «Устный по истории». Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Нововведение коснется всех учеников, завершающих обучение в основной школе. Точные параметры и формат проведения экзамена пока обсуждается. Ранее в Минпросвещении сообщили, что «Устная история» станет формой допуска к основному госэкзамену. В Швейцарии стартовал чемпионат мира по хоккею. Турнир в очередной раз проходит без российской сборной. Тем не менее, хоккей в стране остается одним из самых популярных видов спорта. Накануне в борьбу на мировом первенстве вступили сильнейшие сборные Канады и США. Канадцы победили шведов, а американцы неожиданно проиграли команде Швейцарии. Хоккейная сборная США – действующий победитель чемпионата мира. Продлится он до 31 мая. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском.

После короткой рабочей недели выходные предоставляются в полном объеме. И хотя после длинных майских праздников отдыхом, конечно, никого не удивишь, но все равно отдыхать после работы гораздо приятнее, чем отдыхать просто так без повода. Всем прекрасной субботы. С этой минуты Русское радио говорит моим голосом. Меня зовут Максим Привалов. День будет добрым.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6. Телефон 580141. Партнеры Спаулкингу Страх, ООСК Согласие и другие.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
11: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
12: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
13: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
14: Да, а в чем дело?
13: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
15: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
17: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Антон, а к тебе ни разу никто в машину не запрыгивал по ошибке? Даже сейчас у всех одинаковые машины.
4: А они же блокируют двери, как можно запрыгнуть?
5: Блокируются двери, да. Ну, запрыгнула одна по ошибке. Вот.
4: До сих пор, да?
3: До сих пор живет со мной.
5: 12 лет вместе.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: блестящие на русском радио. За 4 моря, ну ладно, не будем наглеть. Не надо 4 моря, хотя бы одно море дайте. Но зато теплое. Я вот, например, прилетел только из Калининграда сегодня. Вроде бы там тоже море, да? И вроде бы пару недель до лета, но купаться точно не тянет. Тянет, наоборот, утеплиться. В общем, горячий привет всем, кто слушает на Балтике. Всем остальным нашим городам, регионам, странам. Всем большой привет. Вне зависимости от погоды, региона, пусть у вас все будет хорошо. Это Русское радио. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Дальше у нас большой намек. Намек на любовь, конечно. Намек на нас. Мод на русском.
1: Как намек на нас два. Уже правильно.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама на русском. Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01.05.03.01.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксплантикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксплантикс ЕТ. Слушайте тишину.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
16: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-779.

Юлианна Караулова и СТ. Море только что здесь на Русском радио. Ну пусть море волнуется, а вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Вы будьте спокойны. Это я к чему? Статистика вышла о том, где проживают самые нервные россияне. Оказывается, наибольший стресс испытывают жители столиц в Москве и Петербурге. Вот самые тяжелые города для ментального здоровья. Из-за чего волнуются? Да из-за всего подряд. Из-за денег, из-за цен, из-за здоровья, из-за новостей, из-за пробок. Ну, из-за себя, из-за все на свете, вы понимаете, да? Самые спокойные регионы – это, внимание, Татарстан, Тюменская область и область Калининградская. Вот там самые спокойные и умиротворенные люди. Ну, поделитесь секретиком, а? Как у вас так получилось? Может быть, просто обманывали тех, кто опрашивал? Не знаю. Но в любой непонятной, любой нервной, стрессовой ситуации танцуйте. Это, по-моему, прекрасный выход. Ну, по крайней мере, на это намекает наша следующая песня. Встречаем Артура Пирожкова, вместе с ним Владимир Киселев. «Голливуд, танцуй!»

как же это хорошо. А будет еще лучше. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
13: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
14: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
13: Я иду в «Кари». А вы?
14: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
15: Ура! Премия!
16: И мне пришла!
15: И мне!
17: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
16: О, да!
18: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
19: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
20: Мы так давно женаты, что жена договаривает мои фразы. Начало тоже придумывает она. Еще что-то добавляет в середине. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: моя любовь.
1: Гость из будущего на Русском радио. Ты где-то? Ну, разные варианты есть ответ на этот вопрос. Все-таки выходные. Дело такое непредсказуемое. Ну, есть вариант культурный. Например, сегодня можно быть в музее. Не случайно, что сегодня праздник. Сегодня 16 мая. Это Международный день музеев. Давно ли вы были? Ну, признайтесь себе честно. Нам можно не признаваться. Себе. Что, понравилось или нет? Я каждый раз пытаюсь куда-то выбраться, но если что-то стоящее, какая-то такая вот прям экспозиция, да, или привезли кого-то выставить, или еще что-то такое, ну, это же просто очереди. Это, с одной стороны, удручает, потому что не попасть, а с другой стороны, радует, что по-прежнему в культурном государстве живем, в культурном городе, думаю, ну ладно, я перебью, в следующий раз скажу. Главное, чтобы люди попали. Ничего для себя, все для людей. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Привет вам.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А.

0: телефон 590-550.
1: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
2: А что еще?
1: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
2: Выгодно.
1: Да, но предложение ограничено.
2: Бегу звонить.
1: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца. В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
3: «Нам пора на свалку!»
1: Приходи за новой мебелью в «Сокол». Большая весенняя распродажа ждет тебя. Скидки до 50%. Ваша спальня наполнится уютом. Кухня засияет, а гостиная станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
5: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашает всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
6: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901 500.

0: радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Еще больше молодых семей в Ивановской области смогут получить компенсацию за аренду жилья. Теперь эта мера поддержки распространяется на молодые пары с маленькими детьми, даже если у них в собственности есть доля в жилом помещении в том городе, где они снимают жилье. Ранее это было запрещено. На неделю стартовал прием заявлений на предоставление компенсации по новым правилам. Обратиться за ней можно через портал госуслуг, либо лично в соцзащиту по месту жительства или МФЦ. С начала года в Ивановской области зарегистрировали чуть более 1000 киберпреступлений. В первом квартале прошлого года их было на четверть больше, сообщает прокуратура. Жители региона отдали дистанционным мошенникам 185 миллионов. За аналогичный период 2025-го эта сумма составила 150 миллионов, а всего в прошлом году жители региона выманили 756 миллионов. Зачастую аферисты применяли психологические приемы и манипуляции для получения конфиденциальной информации. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели. Возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города. Построили участок сетей в Кинешме и главную канализационно-насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистраль коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12.

На русском радио еще выше. Ну, конечно, совсем высоким быть очень непросто. То туда не помещаешься, то здесь не влезаешь, то тут головой бьешься. Хотя у высокого роста есть безусловные преимущества, например, потому что тебе почти

Приятная сила выходных в действии. Дела налаживаются, настроение и самочувствие улучшается, проблемы уходят в неизвестном направлении и пусть не возвращаются хотя бы до понедельника. К тому же мы считаем дни до лета. Действительно осталось всего ничего, и самое приятное, что почти все эти дни будут уже по-летнему теплыми, жаркими. Ну, по крайней мере, в столице. Желаю, чтобы и в вашем городе было лето как можно быстрее. Ну, и Русское радио вещало всегда.

0: Реклама на русском. Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн, ограниченное количество карт. Dorso Club, Фрунзе 5А, телефон 590-550.
2: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
3: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Для деловых и занятых.
5: Для экономных.
6: Для заботящихся о своем здоровье.
7: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
8: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галич, 119А.
9: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Позвони.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
5: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
5: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Мещерякова. Такой нежный голосок у певицы Триды, правда? На самом деле зовут ее Татьяна, Татьяна Мещерякова. Именно она скрывается за творческим именем Трида. Вот таким красивым, нежным, практически эльфийским голосом надо петь колыбельные. Не случайно я об этом упомянул, потому что она как раз этим сейчас и занята. В апреле месяце, то есть вот совсем недавно, артистка впервые стала мамой, у нее родился первенец. Мы ее еще раз поздравляем, желаем ей спокойных ночей. Это самое важное. Ну и чтобы место на творчество тоже оставалось. Находилось. Да, может быть, пока тяжело записывать новые песни, но вот думать, строить планы, может быть, что-то писать. Она же еще и пишущая. Вот песня «С неба» как раз ей самой была написана.

0: Реклама на русском.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
8: Третий всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
9: «Да».
8: В самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба. Уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
12: 16+.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
17: Просто так.
16: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
19: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для зрителей старше 18 лет.
20: Я умею готовить. Я очень вкусно режу колбасу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Мари Краймбри на русском радио. Новинка «Давай не ждать». Сама Мари дождалась своего звездного часа с этой песней, потому что новинка настолько круто, ну, как говорит молодежь, да, зашла, залетела в эфир, что вы активно проголосовали, и она оказалась на вершине золотого граммофона. Бывает такое, да, прям как ракета. За пару-тройку недель практически, за там, сколько там, 4 скачка потребовалось, и она вуаля на вершине. Молодцы, не сбавляйте обороты, если хотите, чтобы песня продолжала высоко котироваться. Если не хотите, ну, можете проголосовать за кого-нибудь другого. У нас огромное количество прекрасных музыкальных вариантов. Как это можно сделать? Не то, что можно, нужно сделать. Зайти на сайт rusradio.ru, найти раздел «Золотой граммофон», отслушать, отсмотреть, понять, кто там за что борется, ну и проголосовать за любимчика. 16:30, столица России. Сделай небольшой перерыв. Даже не так, не перерыв, а перекус. Съедим с вами собаку. Не пугайтесь, пожалуйста, в рамках рубрики «Крылатая с Довлатовой».
1: На русском радио «Крылатая с Довлатовой».
2: Здравствуйте, друзья. Это Алла Довлатова. Сегодня по телевизору услышала старое, но на первый взгляд не очень доброе выражение «собаку съел». Я решила выяснить, откуда же оно взялось. На самом деле означает оно «приобретение огромного опыта». Так характеризует мегапрофессионала, мастера своего дела, специалиста высочайшего уровня. Но при чем же здесь собака? И почему нужно съедать этого доброго и самого преданного человеку друга? И опять-таки мы имеем дело с усеченным вариантом русской народной пословицы из толкового словаря Владимира Ивановича Даля. «Собаку съел, да хвостом подавился». То есть дело практически сделано, задачи выполнены и работа почти завершена, но в конце были допущены какие-то минимальные ошибки, которые привели к провалу. Вот как. Но народ наш настроен позитивно, ошибки свои учитывает и выводы делает правильные. Поэтому хвост у этого выражения с годами отвалился, и до нас фраза дошла уже без хвоста. Кстати, в русском языке с собакой, этим прекрасным домашним животным, связано много мудростей. И всех собак спустили, и вот где собака зарыта, и чушь собачья, и как собаке пятая нога, и много-много-много. Но о них я расскажу уже в другой раз. А пока желаю вам хорошего настроения, мира и добра. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: людям верить или нет?
1: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.

0: параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Жена хотела норковую шубу. Я подарил кроличью. Будет год норки, подарю норковую. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

радио. Иногда, ну, разумеется, не они первые исполнили эту песню, и думаю, что не они последние, потому что мода сейчас такая: перепевать, переделывать, осовременивать, переосмысливать. Ну, в общем, новое приличное написать тяжело, гораздо сложнее, чем взять и переделать, перемудрить что-то старое популярное. Конечно же, первоисточником была Алсу. И по счастливому стечению обстоятельств она у нас как раз следующий номер. Ну, не с этой же песни, хотя было бы забавно, да? Послушайте, как это и как звучало тогда. Неповторимый оригинал, нет. Другая работа, не менее культовая, называется «Вчера», здесь на русском. После нее Григорий Лепс и другие не менее прекрасные артисты. У нас много хороших песен, так что слушайте без остановки, чтобы не пропустить свою любимую. Это «Русское радио». Негаданно.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 24 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
8: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы «Русского

0: все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Мне очень понравилась геометрия яйца.
4: Геометрия яйца, она всем нравится. Если, ребят, следите за геометрией яйца. Если геометрия яйца правильная, вас в жизни ждет успех, ребят.
1: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Новая песня на русском.
5: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
1: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дефицит федерального бюджета с начала года вырос до почти 6 триллионов рублей. Это в полтора раза больше годового плана, пишет газета «Коммерсант». Как и раньше, Минфин объясняет такое высокое значение опережающим финансированием госконтрактов. Причем ведомство уже объявило о необходимости скорректировать параметры текущего бюджета, но без участия парламента. Правительство имеет право определять приоритеты внутри расходной части. Госдума отклонила законопроект о штрафах за нарушение средней скорости. Инициативу внесли в Нижней палате парламента прошлым летом. Механизм собирались внедрить для снижения аварийности и повышения дисциплины водителей. По замыслу авторов идеи, контроль средней скорости привел бы к более равномерному движению транспорта. Ранее в Центре организации дорожного движения предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 2 км в час вместо нынешних 20. Однако депутаты выступили против. Минпросвещение усилит контроль за проведением школьных олимпиад. Ведомстве заявили, что пилотный проект уже запустили в 2 регионах, каких именно не уточнили, лишь отметили, что в рамках эксперимента в аудитории печатаются задания, там же сканируют работу участников. Всероссийская олимпиада школьников уже завершилась. До финала олимпиады по математике и русскому языку в среднем доходит 1 из 6 тысяч участников. Победа дает право на зачисление в ВУЗ по профильному направлению без учета баллов ЕГЭ. В Екатеринбурге прошел забег невест. Одной из участниц сделали предложение на финише. Она согласилась. Всего участвовали почти 300 невест и женихов. Девушки бежали в платьях, фате, с букетами и другими свадебными атрибутами. Дистанция 200 метров. Победительнице вручили бриллиант в 2 карата. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости. Новости. На русском.

Суббота, 16 мая. Открывая сегодняшний календарь праздников, меня лично удивило, что Международный день виски стоит на первом месте, а Международный день музеев, ну, туда куда-то ближе к концу списка. Впрочем, каждый выбирает для себя то, что ему ближе, то, что ему интереснее. Ну, если в ваших приемниках русское радио, значит, вы сделали правильный выбор. В эфире по-прежнему я, меня зовут Максим Привалов. Всем привет. Напоминаю, что в следующем часе, уже даже меньше осталось, 50 с хвостиком минут, в общем, в 18.00 по Москве вечерний стол заказов. Для приветов, поздравлений и прочих надобностей. Дождитесь.

0: Реклама на русском. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
4: Занимайся спортом! Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
7: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
8: Да, а в чем дело?
7: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
9: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашает всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
11: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Лучшее, любимое на русском.
1: Вкусная жизнь.
2: Вкусная жизнь.
1: Вкусная жизнь.
0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
3: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
1: вкусная жизнь.
0: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. На русском.

На русском радио Владимир Пресняков, выше облаков. Ну, как там говорится, солнце еще высоко, так что давайте, давайте, не жалуйтесь, работайте. Действительно, устал работать на работе, отдохни, поработай-ка на даче. Под таким традиционным девизом продолжаются очередные майские выходные. Если вы как раз вкалываете, ну, пусть это будет в удовольствие. Же есть вот этот момент, да, когда... Все, не могу, сил нет, устал, но приятное облегчение, что сам сделал красоту такую. Ну, твой вклад, ну, не знаю, если не в вечность, то в историю родных там соток своих. Это тоже приятная штука, мало что с ней может сравниться. А если это, конечно, из-под палки, из-под кнута, то нет, завязывайте. Не ваше это, вы слушаете русское радио. Отдыха, погоды, природы, всего этого желаю вам. Я, меня зовут Максим Привалов, продолжим.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
8: 16+. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: В 4 он начал ходить. В 5 запел. В 6 заиграл на скрипке. Это я про соседа, как он нам в субботу спать не давал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

На русском радио, если станет грустно, ну, с Аней точно не заскучаешь, не загрустишь, ураган, буря, что еще? Девушка-праздник, все про нее, правда, любим, обожаем. Кстати, поздравляем, дело в том, что в апреле, то есть вот, ну, еще все актуально, Анечке наконец-то сделали предложение. Правда, пока вроде не руки и сердце, пока только предложение баллотироваться, в политику собралась, ну, лиха беда начала. Перемены в любом случае – это хорошо. Перемены – это красиво. Это я уже мото цитирую, он следующим номером у нас. После него новинка от Юлии Михальчик. Также ждем Артик и Асти, группа «5 утра». Список, разумеется, не полный. Это русское радио, у нас много музыки, по традиции вся любимая. Поэтому делайте громче.

0: никто.
1: Новая песня на русском.
2: Любовь отныне наша.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем. Или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. «Мяу». Статус миски «Пусто». Система рекомендует «Айо».
7: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
8: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Недавно бросал хлеб лебедям. Сорвал балет. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Фриске. Пилот только что здесь, на Русском радио. Я, кстати, летаю достаточно часто. Вот сегодня только буквально за пару часов до эфира приземлился. И, знаете, так повезло в этот раз. Ну, частенько везет, но вот в этот раз особенно. И соседи не пришли. То есть летел один, практически разлегся. Рядом там ни детей, ни плачущих, ни там ни ругающихся, никого не было. В общем, тишина и спокойствие. Плюс самолет прилетел вовремя. По современным меркам это, конечно, вообще просто праздник, счастье и дико повезло. Пусть и вам повезет, и по-крупному, и по мелочам. Ну вот, не знаю, самое ближайшее везение, что может быть? Например, ваше сообщение до нас долетит и прозвучит в эфире. Небольшая, но все-таки радость, а может быть и большая, если там собралась вся семья, например, отмечает что-то и очень ждет свою весточку. В 18.00 вечерний стол заказов на Русском радио. Будем поздравлять ваших именинников, а может быть вас даже поздравим, передавать приветы, еще что-то кому-то по поводу выходных и не только сообщать. Поэтому не пропустите и не упустите возможность поучаствовать. Уже скоро.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 24 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
7: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
9: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владимир Путин поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за помощь в решении гуманитарных задач на Украине. В Кремле сообщили, что сегодня президент России созвонился со своим коллегой из Эмиратов, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Накануне Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 205 на 205. В Минобороны заявили, что посредником стали Арабские Эмираты. В России вступили в силу новые правила приема экзаменов на водительские права. Теперь госавтоинспекция может назначить проверку практических навыков вождения в течение 60 дней. До сих пор было полгода. Если кандидат не смог сдать город за 6 месяцев, то ему снова придется сдавать теорию. Кроме этого, за использование скрытых микрофонов и камер на экзамене теперь могут аннулировать результаты. Пересдача будет возможна только через год. В правительстве объяснили резкий спад строительства частных домов. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что одной из причин стала холодная и снежная зима, причем отметил, что это странная причина. Также зампред правительства сообщил, что негативное влияние оказали высокая ключевая ставка и низкий процент кредитования ипотеки. По данным Росстата, с начала года объем строительства индивидуальных жилых домов сократился на треть. В Минпромторге рассказали, что ГОСТ на традиционную русскую кухню примут к концу года, хотя, как отметили в ведомстве, нет задачи сделать это как можно быстрее. Сейчас опубликована первая часть стандарта. В документ включили свыше 130 блюд. Вскоре в перечень добавят еще столько же. Рекомендации обсуждают с профессиональным сообществом. Предполагается, что разработка ГОСТа позволит продвигать русскую кухню в России и за рубежом. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начало седьмого в столице. Какие бы у вас ни были планы на этот вечер, мы в любом случае не помешаем. Наоборот, будем приятным дополнением. Работаете, подбодрим, отдыхайте, развеселим. Грустите, можно погрустить за компанию. Нас не убудет. Это Русское радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Здравствуйте. Ну и добро пожаловать. Мы открываем вечерний стол заказов 8-916-003-105-7. Напоминаю вам наш номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, перед отправлением все перечитайте, правильно ли вы там написали. И самое главное, поставьте, пожалуйста, подпись. Это тоже всегда приветствуется. Есть у нас возможность также быть постоянно на связи через социальные сети, группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Все официальное, называется Русрадио. Везде уже появились публикации про стол заказов. Осталось только ответить. Жду вас.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И того, и другого у нас в изобилии. Привет и поздравлений. Давайте-ка дачный привет озвучим для начала. Думаю, что это актуально, и многие выбрали такой вариант провести выходные. Добрый вечер, Русское радио, стол заказов, любимой семье Печниковых. Привет мужу Алексею, сыну Дамиру, хорошего нам вечера на даче. Виктория, отдыхают или вкалывают, не знаю. Сегодня день рождения у доченьки, 12 лет, Елизавета Вишневская, любимая моя дочь. Поздравляю тебя, мама тебя любит. Мама зовут... Ой, не знаю, как зовут. Екатерина, судя по всему. Забыла она подписаться в ППХ. Ну, вот в аккаунте вижу, что Екатерина. Добрый вечер. Тверская область, Жарковский, оттуда пишет. Всем привет, всем огородникам хорошего урожая. Далеко, конечно, забегаете, но а как без этого, да? Без надежды на урожай, зачем все эти страдания? Добрый вечер, любимый Русское радио. Здравствуйте, Максим, с возвращением. Спасибо. Вчера был Международный день семьи, я знаю, поэтому я как раз с семьей был. Поздравляю с этим днем своего сына Андрея, невестку Анечку. Будьте счастливы, дорогие мои, любви вам, гармонии в отношениях, побольше радостных моментов. Большой привет родным и близким, особенно брату Володе и племянникам. Немного приболела я, у меня аллергия. Пожелайте скорейшего выздоровления. Таня, дорогая, ну, что могу вам сказать? Надо устранить, во-первых, понять, на что аллергия. Это уже полдела. Может, на работу. Или там на какие-нибудь эти, на невкусные аллергии бывает, знаете. И как-то этот аллерген изъять из собственной жизни, и сразу будет легче. Ну, а если нет, то таблеточки наши все. Добрый вечер, любимое Русское радио. Хотим поздравить любимку нашу, Катюшу Кузнецову, с днем рождения. Пожелать всегда быть центром всеобщего внимания и обожания. Спасибо за всеобщий сбор родных и близких людей. Твои безумно любящие селятинцы. Поздравляем вашу прекрасную именинницу. Стол заказов Русское радио. Для тех, кто только подключился и поймал, 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Плюс возможность оставить послание в группе ВКонтакте и в группе в Одноклассниках. Заходите.
2: Реклама на русском. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
5: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
4: В офис надо приезжать?
5: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
4: А в субботу?
5: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
6: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
8: «Нам пора на свалку!»
7: Приходи за новой мебелью в Сокол. Большая весенняя распродажа ждет тебя. Скидки до 50%. Ваша спальня наполнится уютом. Кухня засияет, а гостиная станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
9: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
10: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
11: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
10: И можно заехать сразу?
11: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
12: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой, 9/18. Акция до конца месяца.
13: Русское радио Иваново и парк Степаново приглашает всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степаново возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
14: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алло, алло, стол заказов на русском. Выходите на связь. Привет городу Энергодару, любимому парню Максиму. Хорошего весеннего вечера и замечательного настроения. Это пожелала Настя. Ну, привет вам. Еще для любимой мамы Любы. Спасибо, что ты есть. Это дочка Маши из Сергиева Посада. Шлет сердечки. Русская Радио, здравствуйте. Хочет поздравить с юбилеем мою мамочку Ирину Германовну. Пожелать крепкого здоровья. Так, куда-то убежало сообщение-то. А вот. Счастья, всего наилучшего. Родных, любимых рядом. Прекрасного настроения. Привет рядом сидящим родственникам. Люблю тебя, мама, и обнимаю. Сообщение отправила Настя. Ну, все. Гуляйте, Пиргоровой, Русское Радио. Привет, Андрюшка. Спасибо большое за все. Помоги мне опять так плохо, как было раньше. Избавиться от гнева хочу. Аленка, что ж вы там гневаетесь? На кого? Не надо. Здрасте, дорогой Русское Радио. Привет своему мужу, трудяшке, Сашуля. Я тебя очень люблю. Деревня Плиговки. Надеюсь, так читается правильно. Это в Беларуси. Всем привет. Город Лида. Это тоже Беларусь, кстати. Любимому мужу Павлу, обожаемому свекру Александру Мечиславовичу, который клеит сейчас обои. Я вас верю, наблюдающую за этим процессом Ульяна. Ульяна, у вас почетная функция. Вы ОТК. Вы будете отдел контроля качества. Будете потом говорить, вот здесь не переклеили. А может быть наоборот. Скажете, да ладно, какая разница. Кривой шов и ладно. Свеженько, все нормально. Потом все равно клеить заново. Здрасте, Русское Радио. С днем рождения надо поздравить Николая Владимировича Мечтанова. 46-летием. От всей души поздравляем с праздником. Ты стал неотъемлемой частью нашей семьи. Мы бесконечно ценим твою дружбу, поддержку, искренность. Безграничного счастья, крепкого здоровья и чтобы каждый день приносил радость, новые возможности. А рядом всегда, чтобы были близкие люди, готовые поддержать в любой момент. От семьи Григорьев. Замечательно. Больше хороших слов. Не скупите, пожалуйста. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Так отправляете, либо в социальных сетях оставляете. Найду, прочту.
0: Стол заказов Русского Радио. На этой неделе. Номер третий.

0: голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Ну и что? Что у моего сына нет слуха? Он же ходит в музыкальную школу не слушать, а играть. Рекламная служба «Русского радио».

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Середина программы. Это «Русское радио». На стол заказов. Перед микрофоном Максим Привалов. Здрасте. Выходите на связь, если хотите кому-то что-то сказать, передать привет или чтобы мы озвучили поздравления. Вот, например, пожелание. Хорошего настроения всем, отличных выходных и отдельный привет в Набережные Челны для Альбины Александровны Чухно. Скоро приеду, мы будем вместе. Не ругайся, я скоро вернусь. Подписи не вижу, но вижу сердечко. Добрый вечер, Максим. Поздравляю с Днем Света. Чтобы этот праздник принес в вашу жизнь свет, радость и благополучие. Спасибо большое, Юля. Пусть вам тоже будет светло. Вечерний новосибирский привет. Спасибо огромное. Привет для супруга Владислава. Мы сейчас едем домой. Также нашим замечательным дочкам Раисе и Ольге. Мы вас верим. Желаем удачи на соревнованиях и в отчетных концертах. А еще сегодня день рождения у Олега Руденко, с чем мы его поздравляем. Здоровья, больших целей и самого большого матраса. Это чтобы деньги в него прятать, я правильно понял пожелание? Еще привет мужу. Так, мужу трудяшки, вижу, уже передавали. Любимому мужу Мур и любимой маме привет. Наконец-то открыли шашлычный сезон. Русское радио, спасибо, что с нами. На здоровье, приятного аппетита. Еще одному мужу, ну, это уже тут другая пара, Валентина и Вилсон. Он сейчас в дороге, скажите, что я очень по нему скучаю и жду домой. С удовольствием, пусть скорее к вам прибудет. Стол заказов, Русское радио, мы тоже едем дальше.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А мы уже первые. Это Русское радио. Добрый вечер. Стол заказов в разгаре. Меня зовут Максим Привалов. Как зовут вас? Не забывайте подписываться. Это в ваших интересах. Добрый вечер. Привет папе Олегу. У меня все хорошо. Значит, сообщение из Кашира. Оно немножко сбивчивое. Еще раз, пожалуйста, я и папа. Чего-то там, то ли вы и папа не услышали. Волнуются, видимо, люди. Добрый вечер. Мы с мужем делали ремонт на кухне. Поддержите нас песней, пока мы не развелись. Сережа, держись. Ой, вы героическая пара. Пусть все пройдет легко, гладко. Слушайте, ремонт можно закончить в любой момент. Вот поставить надо, сказать, так, все равно. Буду жить вот с такой стеной страшной. Вот с такими... Главное, что дайте нервы в спокой привести в порядок. А потом продолжим. Так что не ругайтесь. Привет в ЛНР, Томчику и Лехе от Димончика. Здравствуйте, у моего сына день рождения, видимо, да, 12 лет. Идет подготовка, поставьте что-нибудь энергичное, Ирина Чистополь. Поздравляем, тут, правда, про день рождения нет ни слова, просто завтра у моего сына 12 лет. Ну, день рождения, все понятно. Так, ну, вам отлично встретить гостей, чтобы и там подарками не обидели, чтобы веселье, ох, какое было. Еще подруге Марине вижу привет, судя по всему, от Елены. И еще много чего вижу, но не успеваю сейчас прочитать. Обязательно к этому вернусь.
0: Стол заказов Русского радио. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН, 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
10: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
11: Бесит, когда уже сейчас чувствуешь, как не выспишься завтра. Рекламная служба Русского радио 5797799 код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время подводить итоги вечернего стола заказов на русском. Хочется поздравить брата и сына Николая Ситникова с прошедшим днем рождения, с 14-летием. Коленька, желаем крепкого здоровья. Слушайте родителей, всегда будь счастлив, чтобы мечты сбывались. Мы себя очень любим, родные и родная любимая семья. Так, еще один именинник, и тоже Николай, но Николай Мечтанов. Желаем, чтобы удача преследовала тебя с утра до вечера, и даже во сне настроение было на высоте, а кофе всегда вкусным, крепким. Пусть проекты удаются на ура, коллеги восхищаются, друзья поддерживают, жизнь подкидывает только приятные сюрпризы. Больше смеха, ярких впечатлений и моментов, про которые потом будешь вспоминать с улыбкой. Будь счастлив, будь здоров, от семьи Григорьевых. И в финале одно коротенькое, в жаркий Бангладеш. Там мой Артурчик сейчас в баре, слушает русское радио. Я безумно люблю, знаю, что он услышит. Скучаю, будь со мной, мой воздух, мое счастье, мой целый мир, я тебя люблю. Твоя Флюза. Слушайте, меня покорило, что во всех барах Бангладеш слушают русское радио. Вот бывает же такое, а может там какой-то специальный русский бар. Артем Сорокин появился в студии, привет.
2: Максим, добрый вечер. Всем бангладешским барам большой привет. А вот ты сказал, что кого-то преследовала удача, а я сейчас ехал на радио, знаешь, меня преследовало чувство такой белой зависти по отношению ко всем этим тысячам, миллионам людей, которые вышли на улицу, наслаждаются прекрасной погодой. Я просто вот понимаю, ну почему сейчас не поставить нашу студию посреди города, прям, понимаешь?
1: Ладно тебе выйти, ты же целый день бы все наслаждался, или
2: я
1: нет?
2: Я целый день отсыпался после бурной ночи.
1: Это сейчас просишь, чтобы мы сожалели тебе, или ты хвастаешься?
2: Ну, наверное.
1: Ну, подробности будут сейчас?
2: Подробности.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 24 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
3: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
6: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Кто здесь?
2: Пряников
3: и Соловьев.
0: Соловьев и Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
4: Будут.
0: Новости?
5: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
6: Все непременно.
0: С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума в первом чтении приняла законопроект об отказе в гражданстве судимым мигрантам. Кроме этого, не выдадут разрешение на временное проживание, вид на жительство иностранцам с неснятой судимостью за любое преступление, совершенное как в России, так и за рубежом. Сейчас отказывают заявителям, которые были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления. Согласно документу, МВД будет требовать справку об отсутствии судимости от иностранцев старше 14 лет. Минпросвещение рассказали о схеме мошенников с кодами из СМС перед ЕГЭ. Жулики начали выдавать себя за сотрудников школ и экзаменационных комиссий. Они пытаются получить доступ к персональным данным и банковским приложениям. Ведомстве рассказали, что злоумышленники рассылают сообщения под предлогом регистрации на итоговую аттестацию. Отметили, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают подтверждение данных по телефону. В Госдуму внесли законопроект о праве регионов устанавливать минимальную плату за содержание жилья, но ориентироваться они будут на методические рекомендации, которые утвердят в правительстве. Парламентская газета пишет, что сейчас размер платы за содержание жилья утверждается на общем собрании собственников с учетом предложения управляющей компании. Однако зачастую жильцы корректируют стоимость работы услуг в сторону снижения. Роберт Левандовский объявил об уходе из Барселоны. 37-летний нападающий сборной Польши покинет каталонский футбольный клуб после окончания срока контракта предстоящим летом. За 4 года в составе команды он выиграл 3 чемпионата Испании, кубок и 3 суперкубка. До этого Левандовский играл за Баварию. В составе польской сборной он сыграл на 4 чемпионатах Европы и 2 чемпионатах мира. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Для того, чтобы стало жарко, в нашем случае уже и танцевать не нужно, друзья. Достаточно просто выйти на улицу и погулять. Чудесная летняя погода наконец-то пришла в столичный регион, в Москву, а на следующей неделе вообще обещают плюс 30. Да, наконец-то наступает та самая теплая погода, ради которой мы всю зиму худели, покупали купальники, делали эпиляцию. Погода, о которой мы все мечтали и грезили. Главное сейчас, мне кажется, вот сильно не радоваться. Ну так, ну спокойно, дышим ровно, без эмоций, чтобы все не испортить. Да, хорошая погода. Да, тепло, пусть так и будет дальше. Ну и, конечно, будет музыка на Русском радио в этот замечательный субботний вечер. Всем большой привет!
0: Русское радио. Золотая история. Фабрика. Лёлик.

0: Реклама на русском.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6, телефон 580141. Партнеры Спаукингу Страх, ООО СК Согласие и другие.
4: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Русское радио Иваново и Парк Степанова приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
7: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: разбитую любовь не склеить никогда.
1: Слушайте «Лучшее», «Любимое» на русском.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
4: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон,
3: ну,
4: расскажи.
3: У него живот вообще никогда не болит.
4: Антон, расскажите, пожалуйста, да. Вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно жить?
5: 9999. Я пока шел, один отписался.
4: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
5: Нет, мы с ним общались, один раз, что нормально.
3: Просто у Орландо живот заболел.
4: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
5: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде не доезжал.
4: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
5: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
4: Ну, в общем, спасибо.
5: Где мои фотографии, Орландо?
4: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
1: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

нам говорил Вася Стрельников во времена MTV, улыбайтесь, это всех раздражает. Но, кстати, вы только сегодня обсуждали эту фразу с моей второй половинкой. Сегодня было, значит, соревнование по настольному теннису в Коломне, и один участник, по рассказам, ну прям так бурно радовался после каждой победы, настолько радовался, так кричал, что это вызывало раздражение и как будто даже стресс. Ну такой, знаете, своего рода запрещенный приемчик из НЛП. И вот мне стало интересно, а вообще может так бурно радоваться в спорте, ну и в частности в настольном теннисе? Почитал правила, можно, но не всегда. Можно, если это во время удара по мячику, скажем так, не раздражает соперника, потому что можно же отвлекать, ну и так далее. Но это так, в качестве раскрытия темы про улыбки. Пусть они будут искренние, друзья, а не токсичные. Конечно же, под песней на русском. Алло,

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организация ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

сейчас в мае, ну, действительно особая магия на знакомство, когда можно понять, кто ты такая, кто ты такой. Май пахнет зеленью, цветами, легкими дождями. Ну, мне кажется, это идеальный фон для прогулок первых, для влюбленности. Ну и в целом роман, начавшийся в мае, часто запоминается как особенно светлый, радостный. У пары есть целый сезон, чтобы сблизиться. Ну, я не знаю, съездить на речку, устроить пикник, посмотреть рассветы и закаты. Короче говоря, кто без пары, дорогие? Дома не сидим? Дома не сидим? Очень классное время сейчас для знакомства, чтобы рассмотреть свою вторую половинку, ну и выбрать себе пару. Может быть, даже на всю жизнь. А почему бы и нет? Мы же с вами идеалисты, мы же с вами на русском радио. Доброго вечера всем!

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
7: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся. И тут мне навигатор нагло заявляет. Ну и где мы? Реклама.

0: березы плачут. Это просто такой весенний детокс. Они так выводят токсины после зимы, а мы потом с вами тут березовые латте с банками собираем. А может быть, березы так просто за свою фигуру переживают, что пускают слезу. Ну что, друзья, 16 мая на календаре. Лето через 2 недели. Кто-то говорит, что в продолжении темы худеть уже поздно, а мне кажется, знаете, никогда не поздно заняться спортом, заняться своим ЗОЖем, фигурой. Кто нам с вами указ? Когда ходим, тогда и худеем. Или занимаемся спортом. В том числе, кстати, и на огороде. Тот еще фитнес. 19:45, столица, с вами Русское радио. Хорошего вечера. У нас в продолжении лучшие песни, в том числе и для ваших активностей.
1: Артем Сорокин на Русском.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 24 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Нашел свое место в жизни. Но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901 501.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Я уйду со встречи.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Еще больше молодых семей в Ивановской области смогут получить компенсацию за аренду жилья. Теперь эта мера поддержки распространяется на молодые пары с маленькими детьми, даже если у них в собственности есть доля в жилом помещении в том городе, где они снимают жилье. Ранее это было запрещено. На неделю стартовал прием заявлений на предоставление компенсации по новым правилам. Обратиться за ней можно через портал госуслуг, либо лично в соцзащиту по месту жительства или МФЦ. С начала года в Ивановской области зарегистрировали чуть более 1000 киберпреступлений. В первом квартале прошлого года их было на четверть больше, сообщает прокуратура. Жители региона отдали дистанционным мошенникам 185 миллионов. За аналогичный период 2025-го эта сумма составила 150 миллионов, а всего в прошлом году жители региона выманили 756 миллионов. Зачастую аферисты применяли психологические приемы и манипуляции для получения конфиденциальной информации. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели. Возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города. Построили участок сетей в Кинешме и главную канализационно-насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистраль коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

вечера всем, кто в компании Русского радио. Друзья, хочу вас предупредить, будьте бдительны этой весной. Расскажу про новую схему мошенников. Значит, схема следующая. Звонят, говорят, мы родственники, зовут на шашлыки, а потом по приезду оказывается, что нужно еще и в огороде поработать, чтобы съесть пару кусочков мяса. Ах, какие хитрые! Пользуются, понимаешь, нашим желанием поесть шашлык. А в итоге лопата и тяпка. Так что будем аккуратны. Ну и мужчины дорогие, помните, если теща начала называть вас сынок, это значит, что уже весна, и на огороде полно работы.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
10: «Нам пора на свалку!»
9: Приходи за новой мебелью в Сокол. Большая весенняя распродажа ждет тебя. Скидки до 50%. Ваша спальня наполнится уютом, кухня засияет, а гостиная станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
11: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
12: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
13: Да, а в чем дело?
12: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
14: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
16: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901 500

0: Русское радио. Радио большой страны.
1: Когда в вашем городе зазвучало русское радио? Чем замечателен ваш город и что его связывает с любимой радиостанцией?
0: С понедельника по четверг Светлана Казаринова рассказывает о городах русского радио. Радио большой страны.
2: Хорошо с семьей. Все вместе. Хорошо.

на свете, чем мысль о приближающемся лете. Об этом напомнила Зиверт на русском, перепевка, ну или скажу так, ремейк песни Ума Турман «В городе лето». Песня вошла в сборник «Ума Турман. Звезды считают нас. Часть 2». Кстати, по словам Зиверт, трек это переосмысление одной из легендарных композиций. Зиверт сказала, что давно хотела записать заряженную позитивом песню, под которой хочется улыбаться, смотреть на небо и счастливо жить эту жизнь. Вообще, в целом, композиция продолжает фирменную философию Зиверт. Жить в моменте, чувствовать себя и не спешить. Друзья, давайте оглянемся по сторонам. Что там вокруг? Как там? Есть возможность жить в моменте, чувствовать себя и не спешить? Или нет такой возможности?

0: крепче, прижимай поближе, без остановки.
1: Весна, как же это хорошо. А будет еще лучше. Русское радио.

Да, вот бывает так в жизни. Говорят, раньше Портофино – это была бедная рыбацкая деревня, а теперь арендовать лежак на пляже в Портофино стоит как крыло частного самолета, как говорят шутники местные. А площадь, кстати говоря, в Портофино моют шампунем, чтобы ни пылинки не испортило фото папарацци. Слушайте, ну не знаю, как Портофино, как до Портофино вот с ближайшим летом. Может быть, кто-то и доедет, но мы-то с вами уж точно найдем все способы, чтобы не упустить скорое лето. Будет это в Портофино или это будет в соседней деревне на речке, не знаю, но точно мы лето 2026 не упустим. И, конечно, рядом Русское радио будет.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами Алла Довлатова. Сегодня я поделюсь с вами историей происхождения хорошо знакомого нам выражения «ищите женщину». На французском оно звучит как «cherchez la femme». И происхождение этой фразы приписывают полицейскому инспектору, который считал, что в каждом деле замешана женщина. Но у этой фразы есть еще одна очень красивая история. Вот мы вспомнили этой весной о кошечках. Хочу сегодня и о собачках вспомнить, тем более, что спор кошатников с собачниками, по-моему, вечен. Согласно этой версии, выражение «ищите женщину» появилось именно благодаря собакам. Во время Первой мировой войны у немцев был надрессированный пес, немецкая овчарка по кличке Фриц, который переносил секретные донесения немцев через линию фронта. Контрразведчики никак не могли его перехватить, пока один из них не сказал: «Ищите женщину». Начались поиски симпатичной, умной, четвероногой подружки. И вскоре на пути Фрица появилась очаровательная Рози. Мужчины, они и в собачьем обличье мужчины, не устоявший перед обаянием Рози, храбрый пес был захвачен с важными донесениями и обезврежен. Вот на этой красивой ноте я хочу с вами попрощаться. Желаю вам любви и романтики. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: У меня голова как аэропорт. Из нее постоянно что-то вылетает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: если сломлено, это так себе. И прям быстро здесь никаких рецептов нет, ничего быстро не поможет. Просто лежать. Как надоест лежать, вставать и сказать себе «да ну его в баню» и начать уже новую жизнь, дорогие мои, уже с чистого листа. Это для тех, кто страдает сейчас по поводу любви, без прежних ошибок, без прежних наступаний на грабли. Ну и учитывая все, что было не так, все, что было правильно, может быть, использовать это и уже войти в новую жизнь, конечно же, под песни на русском радио. Под лучшие песни их этим вечером ставлю я, Сорокин. Вам большой привет. 20:46 в столице. У нас впереди просто, ну, такое количество суперхитов. Оставайтесь.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
4: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
2: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
7: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 501

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон,
4: ну,
3: расскажи.
4: У него живот вообще никогда не болит.
3: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно жить?
5: 9999. Я пока шел, один отписался.
3: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
5: Нет, мы с ним общались, один раз, что нормально.
4: Просто у Орландо живот заболел.
3: Он тебя не звал в Голливуд случайно?
5: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде я не доезжал.
3: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
5: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
3: Ну, в общем, спасибо.
5: Где мои фотографии, Орландо?
3: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. МИД Приднестровья приветствовал решение России упростить правила предоставления гражданства для жителей непризнанной республики. В ведомстве отметили, что благодаря нововведению российский паспорт смогут получить сотни тысяч граждан. Такой указ накануне подписал Владимир Путин. Документ позволяет людям старше 18 лет, постоянно проживающим в Приднестровье, получить гражданство России без выполнения некоторых требований. В частности, не надо сдавать экзамен. Госдума упростила процедуру проверки пьяных водителей. Такой закон депутаты приняли во втором и третьем чтениях. При выявлении автомобилиста с признаками опьянения инспекторы смогут не оформлять некоторые документы. Отметку об отстранении и задержании машины с указанием даты и места можно будет ставить в других бумагах, например, в протоколе возбуждения административного дела. Такое правило позволит сэкономить рабочие часы и снизить расходы на бланки. Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств. В ведомстве заявили, что в ближайшие недели рассмотрят новый пакет предложений. Они охватывают практически весь список жизненно необходимых препаратов. Ранее в Минпромторге заявили о планах повторно обсудить с Минздравом и скорректировать перечень стратегически значимых лекарств. Отметили, что нужно включить 170 новых препаратов. Сейчас в списке 206 позиций. Такие медикаменты должны производить на территории России. Минимальный набор туриста за год подорожал на 7%. Газета «Известия» пишет, что он обойдется в 16 тысяч рублей. Учитывали стоимость палатки, спальника, горелки, котелка, набора для выживания и походной обуви. По словам экспертов, в апреле количество покупок туристического снаряжения сократилось. Это связано со сдвигом сезона. Из-за теплого начала весны спрос переместился на март, а в мае продажи снова начали расти. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Да, это правда. Мы учимся любить всю жизнь, и не только людей, кстати говоря, и животных, и даже насекомых. По весне тема актуальна. Я вот вчера делал уборку и понял, знаете, что москитные сетки, дорогущие, которые я ставил в прошлом году, конечно, помогают, но не на 100%. Все равно в такую погоду какая-то мошкара пробирается в квартиру. Ну вот и терпи, как говорится, учись. Учись любить, вырабатывай терпение. Такова весна, да. Комары, мошки, клещи, полный набор. Тут еще новость мне понравилась. Значит, недавно летучая мышь залетела в окно пенсионерки на улице Маршала Бирюзова. Это вот совсем рядом с нашим зданием русского радио. Женщина испугалась, вызвала спасателей. Малыш Бэтмен тоже испугался и спрятался в рукав пальто. Животное в итоге отвезли в центр реабилитации. Там его назвали очень милым именем Биря. Ну, я надеюсь, что у Бири все хорошо. Так что, да, учимся любить этот необычный, странный, забавный мир по весне. Особенно, конечно, под песни на русском. На

0: диджей. Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма. Улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово, Московская трасса, рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
7: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
1: Хорошо отдыхать вас научит Петр Кузнецов. В среду в 11:30. Русские каникулы на Русском радио. Русское радио.

Аня Иванова, она же певица Ханна на русском радио, русская красавица. Пару дней назад Аня показала нашу русскую красоту на Мальдивах. Вместе с мужем Пашу и детьми Ханна отдыхает сейчас, радуется возможности провести время с близкими. На одном из кадров в соцсетях, значит, Ханна позировала в крошечном бикини, распустила светлые волосы, которые были слегка влажными после плавания. Она спрятала глаза под темными стеклами солнцезащитных очков. На артистке был раздельный купальник с леопардовым принтом. Короче говоря, смотреть на все это сложно. Хочется на море, а не вот это все. Но, друзья, лето впереди. Все возможности есть. Главное запланировать, и все получится.

0: судя по тому, что следующая наша песня стала номером один на этой неделе в нашем хит-параде «Золотой граммофон», вам она тоже нравится, очень нравится, и не мудрено. О чем следующая песня, друзья? О преодолении страхов и отказе от бесконечного ожидания идеального момента. Вообще-то бич, наверное, каждого человека. Главный смысл следующей песни – призыв к действию. Вот здесь и сейчас. Певица подчеркивает, не стоит откладывать жизни мечты на потом, ждать одобрения или какой-то стопроцентной уверенности. Лучшее время для перемен – сегодняшний день, сегодняшний вечер. Ну или, как обычно говорят психологи, привыкай действовать в ситуации частичной определенности, неполной определенности. Ты попробуй, а там посмотришь, получится или нет. Короче говоря, об этом следующая песня. Мари Краймбрери.
1: Новая песня на русском. Давай не ждать.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Вкрутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба русского радио 579-7799.

Представляете, как Дмитрий Маликов обычно проводит выходные. Друзья, мне кажется, у него идеальная схема. Дмитрий предпочитает проводить выходные и отпуски в кругу семьи, часто совмещая отдых с творческими занятиями. Ну, то есть такой баланс, баланс между творчеством и отдыхом. Дмитрий Маликов подчеркивал не раз, что для него главное, внимание, возможность комфортно спать, комфортно есть и играть на рояле. По-моему, идеальная схема. Так что всем нам, друзья, желаю на этих выходных, ну что, спать, есть и играть на рояле. И, конечно, слушать русское радио. У нас в следующем часе «Стол заказов». Меня зовут Артем Сорокин. Прямо сейчас Григорий Лепс и Аня Лорак. И Татьяна Куртукова через пару мгновений.

0: Реклама на русском.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
6: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма. Улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
8: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501-101.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство выделит регионам деньги на восстановление дорог после чрезвычайных ситуаций. В сообщении Кабинета министров говорится, что средства из федерального бюджета направят на трассу регионального и местного значения. Сколько именно денег выделят и каким регионам, не указано. Ранее Росавтодор раскритиковал предложение строить дороги из цемента. В ведомстве пояснили, что на такое покрытие негативно влияют перепады температур и использование шипованной резины. На выборах в Госдуму за рубежом можно будет проголосовать без предварительного заявления. Центр избиркоме сообщили ТАСС, что россиян, которые находятся в служебных, деловых и туристических поездках, добавят в список избирателей в день голосования, когда они посетят участковую избирательную комиссию. Нужно лишь предъявить паспорт. Кроме этого, проголосовать смогут иноагенты и заочно арестованные. Для них в законодательстве о выборах ограничения не установлены. В России понадобится свыше 5000 врачей здорового долголетия. Газета «Известия» пишет, что такое число медиков нужно будет обучить или переобучить. С предстоящего сентября их добавят в номенклатуру медицинских специальностей и должностей. По замыслу Минздрава, врачи здорового долголетия будут работать не с больными, а по сути здоровыми людьми. Основная задача – выявлять риски и угрозы для здоровья и своевременно предотвращать наступление острых состояний или хронических заболеваний. Роскачество разработает стандарт для транспортных приложений. Предполагается, что его примут на уровне ГОСТа. В организации объяснили, что сейчас много сервисов, которые управляют логистикой, помогают водителям ориентироваться и доставлять грузы. Однако такие приложения имеют разный интерфейс и алгоритмы. Стандарт готовят вместе с участниками рынка. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А я вот сижу, думаю, друзья, суббота, 10 вечера, это же вообще лучшее время на неделе. Ну просто вот самое лучшее из возможных, потому что, ну это единственное время, когда ты одновременно можешь и хочешь заказать пиццу, посмотреть сериал, поехать куда-нибудь срочно сорваться, не знаю, к друзьям, или погулять куда-нибудь. Ну и, конечно же, когда мы друг другу говорим, когда вы говорите, а ну-ка давай, пиши, стол заказов начинается сейчас, Артем Сорокин будет приветы передавать. Да, все так. Плюс 7-916. 003-105-7 это наши мессенджеры. Давайте повторю медленно. Плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры. В этом часе приветы, ну и, конечно, лучшие любимые песни. А вот Эльвира, например, не хочет отдыхать, она хочет уже спать. Спокойной ночи всем, отличного отдыха, благоприятного сна, благополучия во всем. По желанию от Эльвиры. Эльвира, большое спасибо. Светозар пишет. Привет, меня зовут Светозар, мне 11 лет. Если сейчас это еще возможно, можно ли поставить композицию Виктора Цоя? Но, возможно, она будет у нас в какой-нибудь переделке. Мало ли что, сюрпризы вечно на русском радио возможны. Привет, Русское радио. Ольга Федорова пишет: мой ежик заливает цементом площадку, а я, его белка, сижу и отдыхаю. Пожалуйста, поставьте нам хорошую песню для мужчин, любящих своих жен и делающих выходной работы по благоустройству. Вот! У Ольги мужчина работает, а кто-то отдыхает. Стол заказов начинается.
3: Кто

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мама Оксана пишет. Ну, конечно, мы всегда рады, когда мамочки пишут. Самый добрый вечер, русское радио. Мой самый родной, любимый сын Тарасов Кирилл. Поздравляю тебя с первым получением паспорта. Кирилл, вступай в эту взрослую жизнь со своей целеустремленностью. Все, что ты задумал, дорогой Кирилл, получится, а я тобой уже горжусь. Город Набережные Челны. Спасибо, русское радио. Любящая мама Оксана. Ну что, Кирилл, поздравляем. Паспорт — это ответственность. Уже не получится жить как раньше. Придется соблюдать законы Российской Федерации. Здравствуйте, Русское Радио. Рустам пишет: хочу поздравить с днем рождения одну из самых красивых девушек нашего города Адыгейска. Ну что там говорить, юга России и всего Черноморского побережья. А Сульет Руслановну, он поздравляет с днем рождения, Рустамчик. Хочу пожелать ей женского счастья, благополучия, здоровья, богатства, исполнения всех ее заветных желаний, ну а также красивой и долгой жизни. Спасибо, Рустам. Стол заказов продолжается. +7 916 003 105 5,7. Привет всем!

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Скорее, если суббота, вечер. Вот мне нравится сообщение от Алекса из Германии. Он как раз желает слушателям нескончаемых выходных. Ох, Алекс, дорогой, ну это же только в фантастике такое возможно. Нескончаемые выходные. Мне кажется, даже можно книжку написать с таким названием. Ну так вот, Алекс пишет. Привет, Артем, пожалуйста, поздравь моего друга Юру Грека с днюшкой. Желаю ему здоровья, дожить до правнуков и чтобы удача всегда на твоей стороне была. Всех благ, Юра, от Алекса и его семьи. Артем, спасибо. Привет, Русское радио. Передайте огромный привет улице Коммунальная из поселка Фряново или Френово от Андрея. Андрей, большое спасибо. Ну, я надеюсь, поселок услышал. Добрый вечер. С днем рождения, Верочку Головину. Счастья и здоровья. Ура. Привет, Русское радио. Передайте огромный привет всем нам. Это написал Максим Пашковка. Русское радио, добрый вечер. Хочу поздравить моего мужа Сергея с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. Мы тебя любим. Это Олеся Михелис написала в стол заказов. Татьяна Довбыш. Передаю привет идеальному мужчине Максиму, подарившему мне сегодня 2 куста сирени и посадившему их на нашей даче. От Татьяны. О, кстати говоря, насчет сирени. Сирень-то красивая, удивительная, потрясающая. Но вот вчера буквально прочитал, что, оказывается, сирень лучше в спальне не держать. Может вызывать мигрень, головную боль. Ну, где-нибудь подальше от спальни. Так что наслаждаемся, но техника безопасности.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, такие разные сообщения летят на русской радио, в том числе и откровенные весьма. Павел Топский пишет, ну, лексика сохранена. Долблю на доставках уже почти 14 часов. Основной телефон сел. Не могу свою музыку включить. Слушай русское радио. Поставьте, пожалуйста, драм-н-бейса какого-нибудь или дабстепа. Заранее благодарю. Павел, ну, честно сказать, у нас, правда, много песен, где есть так или иначе какой-нибудь такой, ну, дабстепчик или драм-н-бейсик, но точно попадается. Я вам просто говорю. Слушайте внимательно. Бывает. Виталина пишет: привет, русское радио из жаркой Флориды. И привет моему любимому мужу Жеке. Он сейчас очень сильно занят. Преображает стены в доме. Заметьте, вообще все мужчины по субботам работают. Женщины все отдыхают, мужчины что-то делают по дому. Уже вот какое сообщение вижу. Так вот, Жека, у него это неплохо получается, преображать стены в доме. Хватит уже. Идем в бассейн, зовет его любимая женщина. Пойдем. Твоя любимая жена Виталина. И поставьте для нас хорошую песню. Андрей пишет: передайте привет Наталье, пожелайте ей счастья в этот прекрасный весенний день с Московской области. Передайте, что я ее очень люблю, и поставьте хороший трек. Стол заказов на русском радио продолжается. Анюта пишет: привет друзьям, Виталику, Сане, Владу, Мишке, они самые лучшие. И хочу поздравить всех с Днем музея и передать всем привет, всем друзьям. Стол заказов продолжается, пишите.

0: Да, 5.35, у нас 22.35, стол заказов на русском радио продолжается. Я Сорокин, читаю ваше сообщение. Добрый вечер, любимое русское радио. Привет родным и близким в село Куйбышево Ростовской области. Спасибо огромное за поддержку в предстоящих конкурсных испытаниях. Самый классный. Это Мария Аксенова написала. Ирина Привалова пишет. Всем привет. Сегодня была, как обычно, спортивная суббота. У работников спорта мы отдыхаем. Песню нам веселую, очень веселую. Диджей Геннадий пишет: привет, Русское радио, привет, Тёма, привет, Артём. Хочу передать привет всем, кто меня узнал. Андрей на связи, добрый вечер, передаю привет стол заказов. Наталье, пожелайте ей счастья в этот прекрасный весенний день, передайте, что я ее очень люблю. Нина, прошу передать привет мужу Геннадию с днем рождения и хочу, чтобы вы поставили хорошую песню. Татьяна, поздравьте мужа Сергея с днем рождения. Желаю ему море счастья, улыбок, благополучия во всем. Мы тебя очень любим. Без тебя я не представляю свою жизнь. Жена Татьяна Ступина. Матвей, привет, любимое русское радио. Казан готовится. Оля, Серега, Игорь, тракторист. Всем отличного настроения. Сергей Матвейчук, город Борисоглебск. И Сергей написал, что у нас шашлыки. Всем отличного настроения и позитива. Эх, Сергей, вот жаль, что нельзя шашлыки через мессенджеры передавать. Но когда уже технологии дойдут до такого? Ну, хотя бы кусочек бы передали через мессенджер.
1: Стол заказов русского радио.
2: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

0: Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Есть люди, которые даже плохое настроение способны испортить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: заказов на русском почти что закончился, но финальное сообщение прочитаю сейчас. Людмила пишет: Тёма, привет, отличного настроения, весенней погоды. У нас сегодня было плюс 28, а с вечера накрапывает дождь. Моя хулиганка, кошка-принцесса, улеглась на подушках и навострила уши, слушает эфир, привет тебе передает. Большой привет ведущему новостей, красавице Юлии Калининой. С любовью, ваша навеки Людмила. Ну, кстати, Юлия Калинина уже через часик с хвостиком появится. Юлия Медведева пишет: привет, Артём, передай привет прекрасной девушке Вьюгиной Вере Николаевне. За ее большое и доброе сердце спасибо ей говорим. Желаю всем прекрасного настроения, солнышко не только за окном, но и в душе. Любите и будьте любимы. Елена Дичко передает привет друзьям Юдеевым и мужу Владимиру. Ольга Еремина передает привет мужу Никите Еремину. Делаем ремонт, слушаем вас. А я вот знал, что русское радио самое ремонтное радио. Ну, что еще слушать, делая ремонт? Конечно же, русское радио. Андрей пишет: передайте привет Наталье, пожелайте ей счастья в этот прекрасный весенний вечер из Московской области. Алексей Дзюба: передаю привет любимой жене Елене. Огромный привет. Сидим на даче, кушаем шашлык, отдыхаем. Лена, я тебя очень сильно люблю. Твой Алексей. Александра Смолина: мы справимся с огородом. Аленушке привет, сил нам. Дмитрий: передаю привет из Германии всем слушателям русского радио. Сейчас клею обои, и ваша радиостанция помогает мне быть в хорошем настроении. Ну, я же говорил. Все, завершаем, а музыки впереди, обещаю, миллион.
1: Стол заказов русского.

технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.
1: Выбираем.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша с нами, а силы ставера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян. Такой закон приняли во втором и третьем чтениях. Это коснется граждан, которых удерживают или преследуют в уголовном порядке по решению иностранных судов без участия России. Предполагается, что вооруженные силы будут привлекать по поручению президента. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации, но прежде его должны одобрить Совет Федерации и подписать глава государства. Полис ОСАГО для начинающих водителей за год подорожал на 17%. Теперь он стоит выше 25 тысяч рублей. Для аварийных клиентов страховка обходится в среднем в 32 тысячи. Газета «Известия» пишет, что это связано с изменениями ЦБ. Регулятор расширил границы, в которых страховщики имеют право устанавливать цену ОСАГО. Однако, по словам участников рынка, справедливая стоимость для новичков и аварийных клиентов должна быть еще выше. Минпросвещение усилит контроль за проведением школьных олимпиад. В ведомстве заявили, что пилотный проект уже запустили в двух регионах, каких именно, не уточнили. Лишь отметили, что в рамках эксперимента в аудитории печатаются задания, там же сканируют работу участников. Победы во Всероссийской олимпиаде школьников дают право на зачисление в ВУЗ по профильному направлению без учета баллов ЕГЭ. Завтра завершится розыгрыш российской премьер-лиги. Все матчи заключительного 30-го тура начнутся одновременно в 18 часов. Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Зенит», который сыграет с Ростовом. На 2 очка от лидера отстает «Краснодар». Действующий чемпион встретится с Оренбургом. Третье место занимает «Локомотив», хотя на бронзу претендует и «Спартак». Спартаковцев от железнодорожников также разделяют 2 очка. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
3: Сижу в нашей студии, друзья, окно нараспашку. Ну все, настоящее лето. И, конечно, главная новость, что на следующую неделю плюс 30 в Москве. Температура пойдет на спад только в следующие выходные. Аномалия еще в том, что пару недель назад у нас вроде снег был. Ну что, хоть косточки погреем, это хорошо. Единственное, конечно, удивляет. Вот помните, как раньше плюс 30 было только в июле несколько дней, а теперь и май, и сентябрь. К разговору про то, что как меняется климат. Но, с другой стороны, надеемся, мы заслужили хорошую, нормальную летнюю погоду. Столько мучились с этими снегами, длинными зимами, так что на следующей неделе настоящее лето. С чем всех и поздравляю.

0: тебе.
1: Ну, кажется, Есенин говорил: уйти не подвиг, подвиг — это вернуться. А вообще лучше, конечно, даже не допускать таких ситуаций, стараться договариваться, не уходить друг от друга. И на выходных вот с такими ситуациями конфликтными частенько мы сталкиваемся, правда, друзья? Собираемся, начинаемся что-то ругаться, обсуждать что-то. В будние дни работали, не виделись, а тут встретились и начали какие-то терки выяснять старые. Я предлагаю отложить вот эти все конфликтики. Ну, уже же все выяснено на 300 раз. Все понятно.

0: Русском радио звонки и ностальжи. Но у нас тут вечерний выходной движ продолжается. Выходные вообще нужны для того, чтобы понять, что самая большая роскошь — это вообще возможность никуда не торопиться. Помните, как один писатель сказал, кажется, Курт Вонегут, что мы появились на земле для того, чтобы валять дурака? Никому не позволяйте себе убедить себя в обратном. Но это вот есть такая точка зрения, а есть и другая точка зрения, что выходные — возможность, ну, наконец-таки, поделать какие-то дела, до которых в будние дни вообще руки не доходили. Так что, друзья, что для вас удовольствие? Просто повалять дурака, отдыхать и ничего не делать? Или наоборот, переделать какие-то важные дела? Вот как считаете нужным, так и действуйте. Для вас это лучшие выходные. А лучший музыкальный фон в продолжении от Анны Асти Борито и Александра Панайотова на русском прямо сейчас.
1: Мы погружались с ней

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Друзья, я вот уверен, а точнее даже знаю, что у нас самые творческие слушатели. Они пишут и стихи, и рассказы, присылают их на русское радио, песни пишут, наверное, кто-то пишет и романы. Я думаю, что все мы в юношестве, в детстве что-то такое пробовали писать, а может быть еще и будем писать. Вот у меня точно есть планы. Какие, раскрывать не буду. А вот Юлия Калинина наверняка что-то такое в детстве пописывала.
1: Да, было дело.
0: Привет.
1: Привет всем. Под руководством учительницы русского языка и литературы Клавдии Ивановны мои стихи попали в местную газету.
0: Не Шульженко же случайно?
1: Нет. Вот представь себе, мама моя до сих пор эту газету хранит и даже показывала моему сыну, вот, мол, посмотри, какая у тебя мамочка молодец. Я при этом краснела и не знала, куда деваться.
0: Вот я тебе сейчас на всю страну говорю, а слабо это стихи тебе прочитать на русском радио?
1: Ты знаешь,
0: как-нибудь.
1: Я могу тебе сказать, вот я сейчас начала их вспоминать.
0: Не сейчас, может, в следующий раз.
1: Ну, да. Я просто поняла, что мне необходим печатный экземпляр, потому что не вспомню.
0: Но это очень интересно. Вот я бы с удовольствием почитал твои стихи, и обещай нам со слушателями,
1: хорошо,
0: что ты сделаешь
1: хорошо.
0: Это как-нибудь.
1: Да.
0: Все, друзья, я убегаю. Юлии желаю
1: Спасибо. Прекрасной
0: смены и самых-самых лучших песен, и у того вдохновения, после которого просто настроение у всех улучшается. Пока.
1: Пока.
0: Пока-пока. Ну и я, Сорокин, приду к вам завтра вечером. Пока.
2: Артём Сорокин на русском радио. Наш последний.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Еще больше молодых семей в Ивановской области смогут получить компенсацию за аренду жилья. Теперь эта мера поддержки распространяется на молодые пары с маленькими детьми, даже если у них в собственности есть доля в жилом помещении в том городе, где они снимают жилье. Ранее это было запрещено. На неделю стартовал прием заявлений на предоставление компенсации по новым правилам. Обратиться за ней можно через портал госуслуг, либо лично в соцзащиту по месту жительства или МФЦ. С начала года в Ивановской области зарегистрировали чуть более 1000 киберпреступлений. В первом квартале прошлого года их было на четверть больше, сообщает прокуратура. Жители региона отдали дистанционным мошенникам 185 миллионов. За аналогичный период 2025-го эта сумма составила 150 миллионов, а всего в прошлом году жители региона выманили 756 миллионов. Зачастую аферисты применяли психологические приемы и манипуляции для получения конфиденциальной информации. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели. Возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города. Построили участок сетей в Кинешме и главную канализационно-насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистраль коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

А вот я тут узнала, что снегири не просто нигири, и не просто там какие-то птички-невелички, а очень даже та-дам, певчие попугаи, которые, конечно, не станут вместе с вами цитировать Пастернака, но могут повторять звуки пения своих коллег, и скрип снега даже могут повторить запросто. Поэтому, если кто-то скучает, отправляйтесь в далекие, темные, как правило, хвойные чащи, потому как эти птицы обитают именно там. Они, знаете ли, такие мизантропы в это время года, потому что нравится им не солнце, а очень даже холод. В общем, я надеюсь, что мы с вами, друзья мои, будем наслаждаться тем теплом, которое установилось на территории всей нашей страны. И да, почти летние погоды мы здесь на русском подсвечиваем правильными музыкальными композициями. Это Зиверт в городе лето. Я, Юлия Калинина, с вами до 8 утра по Москве. И поверьте, сделаю все возможное для того, чтобы

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: веселимся, блин.
1: Ну, если вы сегодня веселиться и не расположены, напротив, вас тянет атаковать. Это верный признак того, что вы попали в группу товарищей, про которых психологи говорят, мол, не способны быть счастливыми в моменте. А все потому, что за воскресеньем неизменно следует понедельник, и это здорово напрягает некоторых из нас с вами. Вот простая формула «не парься, будь счастлив» — это как раз то самое, что следует применять. Твердите это как мантру, слушайте любимое русское и помните, что каждое мгновение, каждый час, да что там, каждые полчаса могут быть исключительно счастливыми, если проведете их в хорошей компании. Александр Иванов, полчаса, буквально через мгновение, Кристина Арбакайте, Артик и Асти и Алексей Воробьев впереди. Меня зовут Юлия Калинина, это «Русское радио». Хорошего воскресного дня!

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

если она не в голосе и шалала не поет, тогда можно просто восхищаться тем, как красиво она молчит. Говорят, в каждой девушке должны вживаться чертенок и настоящий белый воздушный ангел. И где-то на стыке противостояния этих стихий рождается бесконечное очарование, которое заставляет мужчин терять голову. Ну, если вы уже с утра пораньше голову потеряли от своей прекрасной половины, то знаете, сейчас самое время ее найти и отнести завтрак в постель. Но если у вас пока глубокая ночь, то тогда это время прогулок под луной, вдыхание аромат сирени и, естественно, комплиментов, которые должны звучать нынче как-то особенно трогательно. Дорогие мои, я надеюсь, что этот воскресный день каждому из вас принесет те эмоции, которых нам так не хватает во время будних дней. Нежность, романтика, некоторая расслабленность. Слушайте любимую музыку на русском. Влюбляйтесь.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

слушает страна. Русское радио.

0: Танцуй чаще, танцуй больше. Именно с таким призывом обратилась Нюша к своим многочисленным поклонникам. Причем для агитации певица облачилась в ярко-вишневый кожаный плащ и стала похожа на настоящую супергероиню комиксов, которая, если уж над городом не взлетит, то поразит злодеев по своей дивной красотой. Они, конечно, падут к ее ногам. И все это будет очень здорово и очень красиво. Но насчет риска, парни, для вас. Вот такая схема имеется. Попробуйте сказать вашей лучшей половине, что похудение к лету провалилось. Вот тут-то и начнется самое интересное. Будут такие вопли, что услышит весь район. Хотя, как показывает опыт и практика, женщины с лишним весом живут гораздо дольше, чем те мужчины, которые имеют неосторожность это заметить. Впрочем, я думаю, что если вы слушаете русское, то и с весом, и с настроением все в полном порядке. Потому как песни отличные. Танцуйте, отдыхайте, наслаждайтесь каждым совместным мгновением. Меня зовут Юлия Калинина. До 8 утра буду вместе с вами. Добро сейчас, Валерий чуть позже. Доброй ночи, классного воскресного утра.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

это абсолютная правда. Вот есть в этой песне что-то магическое, когда так близко кажется цветущий папоротник и ночь, когда можно прыгать через костры и гадать. Ханна с девчонками, с дочками очаровательными своими. Прям в отпуске на каникулах где-то там, на теплых морях, на песочных берегах проводил настоящий шаманский обряд. Я так понимаю, что девушки сначала поймали осьминога, а потом отпустили, и дальше следовало сказать следующее. Дорогой осьминог, мы тебя поймали, мы тебя отпустили, а теперь исполни наши желания. Я надеюсь, что и ваши чаяния, друзья мои, обязательно сбудутся, но если вам мечтается здесь на русском услышать, скажем, песню группы «Руки вверх», то уже бамс состоялось. Заметьте, ваша добрая фея, то есть я, Юлия Калинина, как по мановению волшебные палочки. В эфир забрасываю самые любимые треки. Ирина Дубцова впереди, моя Мишель, Никита и Дима Билан будут чуть позже. Оставайтесь в компании любимого русского, и да, пусть это воскресенье оправдывает самые смелые ожидания.

Драмы, притчи и всякое такое. Непозитивное снимал Такеш Китано, и нам с вами это точно нынче не в кассу. Наш сбор сегодня с картин совершенно другого жанра. Представляете, в кадре я, передающая ваш привет. А с другой стороны, вы, этот привет набирающий и отправляющий. Сделать это совсем просто. Наши мессенджеры активны. 916-003-105-7. Пишите, дорогие мои, уже совсем скоро, через 20 минут, у нас стол заказов. И вот это действительно интереснейшая штука. Что там будет, больше про любовь или больше про торжества, это решайте, определяйте только вы. Только вы режиссируете этот час, ну а я так, можно сказать, режиссер под номером 2. Ну или правильнее сказать, тот самый композитор, который ставит любимые песни. Оставайтесь здесь, на русском. Еще раз отличного воскресенья и да-да, любимых песен.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, дорогие мои, сегодня на работе 1.5 часа не было интернета. И вы знаете, мы решили выпить чайку, разговорились, познакомились, оказались прекрасные ребята. А это шутка, естественно, потому как у нас здесь на русском дружественное общение. Это норма, без которой мы не существуем ни одного мгновения. А день рождения интернета действительно отмечается именно сегодня. Всех нас с вами поздравляю и смайлики виртуальные отправляю абсолютно каждому из вас. Огромное спасибо за вечно теплую компанию, что вы так бесперебойно, так часто, так с удовольствием пишите к нам сюда на русское. 916-003-105.7 – это наши мессенджеры. Очень люблю красиво произносить это слово. И пусть оно для каждого из вас сегодня будет синонимом хорошего настроения с доставкой к месту пребывания ваших родных. Николай Попов всем привет передает. Коль, вам тоже приветище огромное и всего самого наилучшего. Евгения Алексеева пишет: «Доброй ночи вам, всем слушателям». Женечка, абсолютно взаимно. Хорошего легкого эфира в приятной компании и хороших друзей. Замечательного воскресенья всем без исключения. Женечка, еще раз большое спасибо. Пишет нам Яна Зарубина. Хочу передать привет подруге Маше. Желаю огромной любви. Всего самого наилучшего в отношениях с ее молодым человеком. Елена Русина пишет: Юль, доброй ночи. Как упоительны в России вечера. А ночи и утром еще лучше. Всем слушателям отличного дня. Елена, Екатеринбург.

Друзья мои, я надеюсь, вы не забыли, что сегодня в 8 утра в Москве вас ожидает очередной выпуск дембельского альбома. Анна Семенович, как всегда, всем привет передаст. И песни хорошие поставит, в общем, будет здорово. Доброй ночи, любимая русская, всем, кто сегодня работает, желаю хорошей работы. Спасибо, дорогая Аленушка Ткаченко, ваши пожелания принимаю на свой счет. Алена продолжает, всем, кто отдыхает, приятного, солнечного, наполненного яркими эмоциями выходного дня. Хочу передать привет моему любимому мальчику Паше и прошу в подарок хорошую песню. Спасибо, что дарите позитив и заряд энергии с самого утра, солнышко, Аленушка. Аленушка, вам привет еще самый огромный, здорово, что вы вместе с нами. Прошу передать привет моему любимому Глебу. В этом году 20 лет, как мы вместе. Люблю, ценю, уважаю. Он самый лучший. Это пишет нам счастливая, прекрасная собой Нина. Ниночка, вам и половинке вашей большой привет. Ну и, как всегда, беру с вас честное слово, непосредственно в день годовщины в нашем эфире отметится.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И снова к приветам вашим многочисленным воскресным. Спасибо вам, дорогие мои, за внимание, за компанию, за то, что вы есть с той стороны эфира. Хочу передать большой теплый привет всем слушателям русского радио. Конечно, вам, дорогая Наталья, Туся, вам тоже привет. Хочу большой привет также адресовать моей дорогой, любимой семье. Маме, младшей сестренке Настюше. Хочу ее поздравить с долгожданным окончанием этого учебного года. И хочу сказать, что она самая прекрасная девочка на свете, которую я знаю. Ну и, конечно, для меня пожелание хорошего настроения, а всем девчонкам в семье прекрасной Натали Туси оставаться умными, красивыми, милыми, замечательными, суперского настроения. Ну что, дорогая Натали, вам тоже большой привет, здорово, что вы вместе с нами. Елене Русиной еще раз большой привет, Леночка, за улыбки, за позитив огромное спасибо. Мария Оболенцева нам пишет: хочу пожелать всего наилучшего моей замечательной подруге Яне Зарубиной, спящей Аленке большой привет и огромный привет всем рыжим людям на планете. Машенька, говорят, таких не более 2%, и если вы относитесь к их числу, то самым солнечным, самым позитивным мой сердечный привет.

Кстати, сама Юлиан Караулова, даже когда без мейкапа, без охраны и без всякого звездного антуража гуляет где-то по центру столицы, она выглядит как девочка на миллион. Чего и желаю ей в дальнейшем, равно как и всем вам, бесценные мои девчонки, вы самые лучшие. Катя, Катерина, маков цвет, как пелась в одной хорошей песне из города Златоуста, нам пишет. Всем ночным слушателям большой привет, огромный привет мужу Александру и еще раз от Екатерины Златоусту наилучшие пожелания. Текс, а от кого же еще тут привет? Ага, Людмила пишет. А как же хорошо, что всегда есть рядом замечательные, добрые, надежные люди. Город Свободный, Амурская область. Дорогая Людмила, пусть вам встречаются только такие позитивные товарищи. Доброй ночи всем, особенно самому любимому супругу Александру. Для него в подарок самую хорошую песню и русское спасибо за то, что нас радуете. Пишет прекрасная собой Анастасия. Настенька, выглядите потрясающе. Всегда такой оставайтесь. А Николай интересуется, а как можно привет в стол заказов отправить? Николай, все совсем просто. Давайте-ка еще раз. Координаты наших мессенджеров 916-003-105-7. Кроме этого, наше сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках также для вас открыто. Не стесняйтесь, пишите. Привет, русская, передайте привет моей любимой Женечке. Скажите ей, что она самая любимая и красивая на свете. Люблю ее больше, чем до Луны и обратно. Это Андрей.

и давайте еще раз привет. Привет любимому мужу Александру, сыновьям Артуру и Максиму. Большой привет, очень вас люблю. На связи город Можайск. Всем доброй ночи. Сообщение от Анастасии. А еще нам пишет Тимур Власов. Передаю привет братикам. Едем домой в Череповец из Москвы. Слав, ты самый лучший. Жду, очень жду. Пусть так и будет. Пусть ожидание обязательно увенчается долгожданной встречей. Причем это я не только Тимуру желаю, но и всем тем, кто вот прямо сейчас находится в этом радостном и трепетном состоянии, когда раздастся звонок в двери, на пороге покажется тот самый единственный человек, ради которого стоит жить. А Дмитрий Макаров просит передать привет любимой маме, желает ей терпения, сообщает, что скоро вернется домой. Дим, берегите себя, всего наилучшего. Светик Зиновьев сообщает: прекрасной ночи всем, кто не спит, всем тружникам легкой смены, ну а если кто-то тусуется сейчас, то тогда та-дам, безудержного веселья. От Светки конфетки это сообщение. Светуль, вам также большой привет. Рассказывайте, а вы из которых будете, которые трудятся или которые не спят просто по зову души и сердца? Если что, все подробности, как всегда, у нас в ВК оставляйте. Дорогого мужа Сергея, с днем рождения. Желаю море счастья, улыбок, благополучия во всем. Мы тебя очень любим. Не представляю своей жизни без тебя. Это жена Татьяна из Ступина пишет. Ах, да, всех новорожденных этого дня. Прекрасного 17 мая. Еще раз с праздником, с днем рождения. Пусть мечты ваши обязательно сбываются, и пусть солнце в вашей персональной вселенной всегда сверкает неимоверно ярко. Ну, а про хорошие песни, которые звучат без перерыва, даже говорить не будем. Ведь если вы с русским радио, значит, все именно так.

обожаю эту музыкальную композицию. Сейчас звук прибавил на полную. Друзья мои, огромное вам спасибо. Таю от ваших теплых, добрых слов. Таю от вашей поддержки. Спасибо вам за то, что вы такие. Привет, любимая русская, по многочисленным заявкам передаю привет всем трудящимся в ночную смену, а также всем экскаваторщикам ООО «Рускальк», поселок Жирнов, Ростовская область. От Ивана это сообщение. Дорогой Иван, вам и коллегам не спящим большой привет. Здорово, что вы вместе с нами. Очень рада такой приятной мужской компании. Большой привет с Камчатки от семьи Денисюк. У нас уже солнечное утро в самом разгаре. Всем отличного настроения. Настенька, дорогая, чудесная, вам и всему семейству большущий привет. Улыбайтесь вместе с нами и вместе с нами передавайте приветы самым дорогим. Пишет нам Дан. Хочу передать привет другу Васе. Пусть у каждого будет такой же преданный и хороший друг. Всем доброй ночи, всем прекрасного завтрашнего утра. Ну, Дан, судя по всему, вы живете по московскому времени. Если у вас ночь, то тогда доброй ночи. А если утро уже наступило, то пусть она оправдывает самые смелые воскресные ожидания.

Дорогие мои, без любви действительно плохо, а без друзей верных, надежных еще хуже. Я со многими из вас не знакома лично, но прям чувствую, что мы с вами на одной волне. И это не только про русское радио. Доброй ночи всей мафии, проснувшейся тогда, когда города спят, пишет нам очаровательная Наталья Курто. Почему бы не поздравить кошку Милану с днюшкой? Ей вчера исполнилось 3 года. Ну что, прекрасный кошачий возраст, дорогая Наталья, как котовод котоводу передаю вам самый сердечный привет от моих Габи и Фиби, поздравления для прекрасной Миланы. А кошка, естественно, не спит, тусуется на кухне, пока я готовлю запасы еды на всю рабочую неделю в расчете на то, что ей что-нибудь вкусное перепадет. Да, вкусняшек кошки ждут всегда, это абсолютно так. Поздравляю тебя, мое пушистое, немного нахальное чудо. Будь здоровой, будь милой, будь прекрасной кошечкой, играй в свои игрушки. Ну и, естественно, не ходи пешком по ноутбуку хозяйки. Не повторяй ошибок прошлых лет, и все будет хорошо. А дочка Юля, мама Валентина, подруга Оля, если вы не спите, вам тоже большой привет. Ну и привет всем, кто никогда не получал приветы по радио. Наталья, я думаю, что у вас начало положено. Привет вам!

0: я вернусь еще раз с вашими приветами и будем прощаться до начала следующего часа. Наталье большой привет. Этой прекрасной ночью хочется пожелать ей всего самого хорошего и сказать, что я ее очень люблю. Пишет нам Андрей, романтично настроенный. Татьяна пишет: море счастья, улыбок, благополучия во всем дорогому, любимому супругу Сергею. Давайте еще раз всех новорожденных этого дня, 17 мая, поздравим. Пусть мечты и чаяния обязательно сбудутся. Большой привет всем, кто слушает радио из Кисловодска. Всем большой привет от Натальи. Мария просит передать привет всем родным и близким из села Куйбышева, Ростовская область, на связи. Огромное спасибо за то, что вы рядом. Друзья мои, я вас также благодарю за теплую компанию в течение всего этого часа. Ох, как же здорово и хорошо было с вами. Следующий стол заказа в 2 часа дня будет по традиции. Привет ваш обязательно передадим. Пишите, запомните координаты наших мессенджеров. Ну так, на будущее. 916-003-105-7.
1: Стол заказа Русского радио. Радиоканал Русское радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.